0: На Урале 5 часов. Это радио Хит.
1: Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
2: Жизнь.
3: Жизнь.
4: В каждом кадре.

0: Австралия. 7 часов. Это радио. Реклама. Утро начинается с Жилен и вкусного бутерброда.
1: Жизнь.
2: Жизнь.
0: В каждом кадре.

Трек Self Aware в эфире, на эфире я, отпускник бывший Димхованцев, ну как отпускник, работать я не переставал, друзья, так что мы с вами, если у вас трудовые будни, даже и выходные, в общем, вместе преодолеваем эти все штуки и движемся на пути к цели под лучшие ритмы. Смотри радио, Крэш Адамс, также группа Тату, Ёлка, Виверикса и Беуса. Ну, Магнетик, в общем, трек, который покорил уже, мне кажется, не один радиочарт. И прям ты-ты-ты-ты-ты-ты. И поехали дальше. В общем, удачи, отличного вам вторника, 11 августа. Напоминаю. Чувствуй глубже. Смотри.

0: и даже новенький iPhone. Закупайтесь к школе в милом доме и выигрывайте.
1: Акции действительно с 1 августа по 30 сентября 2026 года. Информация об организаторе акции, правила проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте у продавцов.
2: Привезти букет самому издалека на белом коне красиво, эпично, но старомодно. Еще и коня парковать. Заказать доставку в салоне Art Bouquet. Удобно, современно и очень эффектно. Цветы, внимание, любовь и забота с доставкой в любую точку. От салона цветов и декора Art Bouquet. Город Орск. Воснецова, 21. Звоните 30 68 98.
3: Доставку осуществляет ИП Алексахин Владимир Вячеславович. УГРН 314 565 832 800 224.
4: Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе.
5: В ХБшку на ТЗБ.
4: Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей. Домашние туники и халаты, носки и нижнее белье. А также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и текстиль для дома всегда по выгодным ценам.
6: Открой ребенку новый мир. Мир истории, науки, приключений и бесконечно загадочной природы. Уникальные каналы от Viasat, Nature, Explore, History. Только у оператора платного телевидения «Зебра». Подключайте прямо сейчас по телефону 8-3537-210-260 без возрастных ограничений.
7: 156.ru. Бесплатно размещайте объявления о продаже квартир, автомобилей. Отдавайте даром щенков и котят. Ищите работу и находите сотрудников на 156.ru. 156.ru. Объявление. Это просто и бесплатно.
8: Для лиц старше 18 лет.
9: Метеохит. Партнер прогноза погоды. Магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
10: Поговорим о погоде. Сейчас в Орске плюс 14 градусов, днем до 27. В Ясном в данную минуту плюс, также плюс 15, днем до плюс 28. В Кувандыке, Медногорске плюс 9, днем до 26. В Оренбурге плюс 14, днем до 27 градусов. Информация была предоставлена сайтом pogoda.orsk.ru.
11: Реклама.
12: В магазине «Народный» шашлык свиной «Мираторг» 249 рублей за килограмм. Кофе «Жардин» 95 граммов «Дип Дарк» 295 рублей за упаковку. Пряник «Топленое молоко» 165 рублей за килограмм. Адреса магазинов «Народный» – Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Вяземского 71Б, Металлистов 3, оптовая база.
9: Метеохит.
13: Включи новое окно в своем доме.
9: Смотри радио, смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

доброе еще хочется рассказать. И не только, знаете, вот от меня, еще вот этот Илья, например, молодец, красавчик. Виктория пишет: спасибо, что ты у меня есть. Мне кажется, человек вот сейчас проснется и обязательно как заулыбается, как залюбит вас, как заобнимает. И, ну, вам тоже будет хорошо. Поэтому лайфхак достаточно шикарный, простой, для того, чтобы день задался. Артем также, Авдеев, пишет: всем привет из Орска. Ну и Орск тоже из Орска. И вообще, знаете, Орск это такой, вот раньше был там Константинополь, там что-то через него все крутилось. Вот здесь вот, мне кажется, также на Смотри Радио весь мир, наш город также и объединяет. Вы с нами, мы с вами, вы тут и мы тут. Пишите на портал смотри.радио. У нас Джакон. Пока, Килиана, Асфальт. Также послушаем Джонаса Блу с треком Girl и Тутси. Смотри.

0: Реклама. С утра заправил себя кружечкой кофе. Заправь и свой автомобиль.
1: Кофе?
0: Нет, бензином. Причем бесплатно. Каждое утро на радио Хит Блиц-заправка. Отвечай правильно на вопросы ведущих и получи до 20 литров топлива. Сделаем утро приятнее. Подробности по телефону в Орске. 25 08 07. Категория 16+. Партнер сеть заправочных станций «Новый поток».
2: Готовишься стать студентом? В Мегарай. Одежда, сумки, папки, рюкзаки. Товары для дома. Посуда, кухонные принадлежности, постельное белье, матрасы, подушки, одеяло. Мегарай. Товары для студентов выгодно покупай.
3: Мы живем в самой прекрасной стране на свете, а остальные страны нам завидуют. Ведь именно у нас газовые плиты продаются дешевле, чем на заводах Китая. Только наш человек знает, что в здании ЖД КАЗ он может не только купить билет на поезд, но и радиатор отопления. Именно у нас в магазине покупают кондиционеры, когда на улице уже холодно, а газовые котлы, когда тепло. Мы гордо называем нашу страну Россия, а магазин газового оборудования – Тепло. Город Гай, переулок Суворова, 2А.
4: Невозможно понравиться всем с первого взгляда, но шансов больше, если есть хороший костюм. Фирменный салон мужских костюмов «Бастон». Огромное разнообразие моделей для твоего совершенного лука. Индивидуальный подход и дисконтная система скидок. Высокое качество по доступной цене. Салон мужской одежды «Бастон». Хорошие костюмы для плохих парней. Площадь Воснецова, торговый центр «Универмаг», первый этаж.
5: Хочешь погрузиться в мир любимых героев? Тогда с 1 по 28 августа слушай Радио Хит. Смотри радио, дозванивайся в эфир и выигрывай билет на закрытый кинопоказ и презентацию VR-игры «Смешарики» от VR-арены «Другие миры». Тебя ждут любимые персонажи, новые впечатления и настоящие приключения в мире виртуальной реальности. Слушай Радио Хит. Смотри радио, участвуй и побеждай. Подробности по телефону в Орске 25 08 07. Организатор VR-арена «Другие миры», категория 6+.
6: Телефон рекламной службы 25 08 07.

0: хит на все времена.
1: Итак, фристайл от группы Bonfunk MCs вышел в 99-м году в Финляндии и сразу возглавил хиты, ну, соответственно, чарты в более чем 10 странах.

0: Оптовикам, внимание! Цены от завода на продукцию Орских колбас в магазине на ТЗБ. Выгодные закупки для мелкого опта. Ждем вас по адресу. Вокзальное шоссе 28, возле склада номер 6. Орские колбасы. Вкусный партнер для вашего бизнеса. Расскажи
1: мне, Толя. Встречайте, Сергей Завьялов. 20 августа на летней сцене ресторана «Кавказская пленница». Большой концерт популярного шансонье Сергея Завьялова. Все хиты, будет жарко. Отдохнем и потанцуем вместе с Сергеем Завьяловым 20 августа в «Кавказской пленнице». Билеты в кассе ресторана. Справки по телефону 8-999-559-24-43. 16+.
0: От линейки до тетрадки, дневника, обложки, папки. В «Милом доме» все найдешь, без покупки не уйдешь. В сети магазинов «Милый дом» тетради в клетку 96 листов от 55 рублей. Клей ПВА «Форум» 20 грамм 18 рублей. Теперь и в Кувандыке на Ленина 150А. «Милый дом» – все нужное в нем.
2: Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
3: В Орске плюс 16 днем до 27, в Ясном в данную минуту плюс 16 днем до 26, в Ковандаке, Медногорске плюс 14 днем до 27, в Оренбурге плюс 16 днем плюс 26 градусов. Информация была предоставлена сайтом pogoda.orsk.ru.
4: Реклама. В магазине «Народный» шашлык свиной «Мираторг» 249 рублей за килограмм. Черноголовка в ассортименте 2 литра 119 рублей. Мороженое, вафельный стакан «Фаворит» 25 рублей. Адреса магазинов «Народный»: Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Вяземского 71Б, Металлистов 3, оптовая база.
2: Метеохи.
5: Все Оренбуржье в одном касании.
2: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: Далее 8 часов. Это радио. Реклама. Утро начинается с желен и яичницей с колбасой.
1: Новости.
2: Новости представляет Сити Групп, бюро недвижимости и услуг.
3: С новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. На территории Оренбургской области объявлена опасность атаки беспилотников. Введен режим воздушных ограничений «План Ковер». Аэропорт Оренбурга в целях безопасности не принимает и не отправляет воздушные суда. За первые 7 месяцев текущего года на железной дороге в Оренбурге пострадали 4 человека, трое из них погибли. При этом статистика стала лучше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За 7 месяцев 25-го в результате наездов поездов и поражений электрическим током пострадали 7 человек, 5 из которых погибли. Таким образом, количество пострадавших на железной дороге за год снизилось почти вдвое, а число погибших с 5 до 3. На предприятиях Нижнекамска, атакованных беспилотниками, сохраняются проблемы с технологическими процессами. Об этом заявил глава Татарстана Рустам Миниханов, передают РИА Новости. По его словам, сейчас ведутся работы по защите объектов. Миниханов также провел заседание штаба по ликвидации последствий атаки и осмотрел поврежденный жилой дом. Его жители временно разместили в пункте размещения. Местным властям поручено как можно быстрее восстановить выбитые окна.

0: услуг. Телефон 8-35-37-33-96-33. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности уточняйте по телефону в Орске. 33-96-33.
1: Новости.
2: Жизнь.
3: Жизнь.

0: Хороший день начинается с музыки, соответственно, со «Смотри радио». Так что давайте вторник проведем на максимально танцевальной волне. И вот под Лока Иллениума, Люка Дебонейра. И расскажу еще и о праздниках. Так что оставайся с нами. Доброе утро.
1: Чувствуй глубже. Смотри. Радио.

0: что было в этот день. Hit Holiday. Партнер рубрики «Флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске».
1: Поговорим о календаре. 11 августа, вторник. Сегодня у нас праздник второй молодости. Ну, в общем, давайте-ка, даже если вам, не знаю, в 75-85 предложили какую-то вновь там работу, можно тряхнуть стариной, к примеру, да, ну, или там завести какой-нибудь роман, если вы одиноки там в интересном возрасте. В общем, чего-то такого уже можно сегодня особенно сделать. День белого гриба у нас, также Международный день здорового сердца. Не забывайте за ним следить. День полетно-воздушном шарике. Ну, не шаре, а шарике, но попробуйте. День у нас мусорной еды. Вот тут давайте все-таки к здоровому питанию больше примыкать. Всемирный день стального барабана. Есть такой день кинетического песка. Ну, такие праздники сегодня, что сделаешь. Ну и что еще? День хип-хопа. Хопа, вот тут вот можно непосредственно отметить. А еще интересные события. Вот этот день маски для лица, девчонки, день малинового пирога. По пирогам это больше к пацанам. Ну и день президентской шутки отмечается вот за границей. Ну, повод, наверное, пересмотреть какие-то веселые изречения президентов. Впереди серебро, Робин Шульц и Мадонна.

1 сентября. Сделаны с любовью для ваших любимых учителей. Флористический салон «Цветочка» в Орске на Строителей 19. Предварительный заказ и групповые заявки на сайте цветочка-орск.рф. Какой же праздник без цветочки?

0: Реклама. Чанган Юниэс, один из самых продаваемых кроссоверов в России, стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель, а теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юниэс меньше, чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей. Встречайте легенду нового уровня в дилерском центре Юни. Автосалон 2000 по адресу город Орск, Елисеевская 2. Звоните 42 8809.
1: Подробные условия уточняйте у официального дилера Юни. Автосалон 2000. Цена действительно на момент.
2: Открыт набор в Московский колледж цифровых технологий Академии ТОП по направлениям программирование и дизайн, кибербезопасность, цифровой маркетинг на базе 9 и 11 классов, современная программа, преподаватели практики, проектный подход, обучение очное в Орске, IT-образование, каким оно должно быть. Записывайтесь на собеседование прямо сейчас 22 49 39 22 49 39.
3: Папе на работу, маме в магазин, а бабушку в Оренбург.
4: Задачи могут быть разные, а такси – универсальным. Для вашего удобства новый тариф «Универсальный» от «Такси Лидер» 45 99 99. Проще позвонить, быстрее заказать, выгоднее доехать. Предзаказ, город, межгород – для всего один номер. 45 99 99. «Такси Лидер Орск». Еще удобнее, еще выгоднее.
3: Алло, а можно такси к школе?
0: Внимание, внимание! Это объявление должен прослушать каждый. МПР. Магазин постоянных распродаж. Каждый день шок-цены. Да-да, шок-цены в МПР каждый день. А также скидки, акции, подарки. Все для дома, ремонта, отдыха с семьей. В общем, то, что нужно вам каждый день. МПР. Качество на уровне, но цены не кусаются. Магазин постоянных распродаж МПР. Город Орск, проспект Ленина, 80. Новотроицк, улица Мира, 12. Подробности уточните у продавцов-консультантов.
5: Метеохит. Партнер прогноза погоды. Магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
6: О погоде. Сейчас в Орске плюс 16 градусов, днем до плюс 27. В Ясном в данную минуту плюс 16, днем до 26. В Ковандаке, Медногорске плюс 14, днем до 27 градусов. В Оренбурге плюс 16, днем до 26. Информация была предоставлена сайтом погода.орск.ру.
0: Реклама.
7: В магазине «Народный» шашлык свиной «Мираторг» 249 рублей за килограмм. Кофе «Жардин» 95 граммов «Дип Дарк» 295 рублей за упаковку. Пряник «Топленое молоко» 165 рублей за килограмм. Адреса магазинов «Народный» – Ленина, 90, Краматорская, 33, Докучаева, 57, Орский проспект, 17, Вяземского, 71Б, Металлистов, 3, оптовая база.
5: Метеохит.
8: Включи новое окно в своем доме.
9: Смотри радио, смотри жизнь.
10: Подробности на смотри.радио.

0: Новости.
1: Новости представляет Citigroup, бюро недвижимости и услуг.
2: С новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. В Орске медики спасли зрение мужчине, получившему проникающее ранение глазного яблока. Пациент поступил в стационар городской больницы на улице Новосибирской, 117. Как рассказали в медучреждении, травму мужчина получил во время ремонта автомобиля в гараже. Он ударил молотком по металлическому предмету, когда от него откололся небольшой фрагмент и попал прямо в глаз. Команда врачей под руководством заведующей офтальмологическим отделением Людмилы Звезжовой извлекла металлический осколок и зашила рану. Сейчас мужчина остается в отделении под наблюдением специалистов. Спор о музыке закончился для 18-летнего молодого человека из Кузбасса избиением. Об этом сообщает МВД «Медиа». Инцидент произошел в Прокопьевске. По данным МВД, во время застолья младший участник спора рассказал о своих музыкальных предпочтениях, которые не понравились его 27-летнему дяде. Конфликт закончился дракой. На следующий день, чтобы завершить конфликт, мужчина поехал к юноше. В этот момент агрессор находился в состоянии алкогольного опьянения и, несмотря на это отсутствие прав, прибыл на место на машине сожительницы. Когда племянник вышел к дяде, тот ударил его битой по голове несколько раз. В результате пострадавший получил черепно-мозговую травму. Возбуждено уголовное дело. В Пекине спасателям потребовалось 17 часов, чтобы найти двух заблудившихся в горах сборщиков трав. Позже выяснилось, что мужчина и женщина слышали, как их зовут поисковые группы, но намеренно не отвечали из-за старого суеверия. Как пишут СМИ, 73-летний мужчина и 58-летняя женщина отправились собирать дикорастущие травы в горной местности. После сообщения об исчезновении полиция и пожарные организовали поисковую операцию. Однако выяснилось, что поиски могли закончиться значительно раньше. Мужчина и женщина признали, что неоднократно слышали крики спасателей, но боялись отвечать. В завершении выпуска о курсе валют: доллар 82 рубля 62 копейки, 100 тенге 17 рублей 58 копеек, юань 12 рублей 25 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxwors.ru доступен всегда для срочных сообщений.
0: Реклама.
3: Я Тришкина Татьяна, ранее работала в банковской сфере специалистом.
4: Я Митрофанова Марина, работала менеджером по уборке помещений.
5: Я Нагорнова Елена, работала оператором в колл-центре.
6: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось, и ты сможешь.
7: Устал от скучной работы и маленькой зарплаты? Приходи в Citigroup, бюро недвижимости и услуг. Бесплатное обучение, поддержка кураторов и высокие доходы. Телефон в Орске 33 96 33.

0: Гороскоп. Гороскоп представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене.
1: Итак, друзья, астрология. Наш любименькая, который помогает нам с утра вклиниться и на что-то обратить внимание свое поактивнее.
2: Овен.
1: Ограничьте сегодня свои действия тем, что давно и хорошо известно вам, и что вы в состоянии делать практически на автомате.
2: Телец.
1: Не стоит сегодня пытаться найти смысл жизни, не поможет даже давно назревавшая генеральная уборка.
2: Близнецы.
1: Ваше остроумие расцветет всеми красками радуги, что поможет преодолеть непонимание некоторых близких вам людей.
2: Рак.
1: Вы будете неожиданно легко разрешать вопросы финансового порядка. Пользуйтесь.
2: Лев.
1: Сегодняшний день будет для вас чрезвычайно удачным в смысле приобретения полезных знакомств.
2: Дева.
1: Вы вряд ли сможете сработаться с кем бы то ни было. Возможно, вы поспорите даже с самим собой.
2: Весы.
1: Не стоит посещать злачные места, вы не получите от этого никакого удовольствия.
2: Скорпион.
1: Все будет говорить вам о том, что цель близка и осталось последнее усилие. Последним оно, конечно, не будет, но не поддавайтесь разочарованию.
2: Стрелец.
1: Куда заводят благие намерения, известно всем, но не воспринимайте это как обвинение, просто приготовьтесь, что в ответ на самые лучшие ваши предположения и предложения вам пожелают чего-нибудь не слишком лестного.
2: Козерог.
1: Сегодня у вас появится новое хобби, а возможно и увлечение.
2: Водолей.
1: Тщательно просчитайте последствия своих действий, прежде чем за них приниматься.
2: Рыбы.
1: Вам следует быть максимально осторожным, небрежность дорого вам обойдется. Информация от ignio.com. Слушаем мы Lola Slam, а также Леди Гагу и Runaway.
3: Реклама. Каждый раз, когда вы заправляетесь на АЗС Роял 7, ваш автомобиль говорит вам спасибо. Конечно, ведь на АЗС Роял 7 бензин только класса К5 напрямую с ОНПЗ. Современные фильтры и постоянный контроль выдаваемого топлива. А это увеличение мощности двигателя, уменьшение расхода топлива, безопасность всех важных узлов агрегата и топливной системы. Автозаправочные станции «Роял-7» в городах Орск, Новотроицка и Гая. Спасибо вам за доверие.
0: Гороскоп.

где можно вкусно отдохнуть всей семьей. Конечно же, в Точке, на Тагильской 4. В Точке на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В Точке детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В Точке без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В Точке вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В Точке всегда вкусно. Орск, Тагильская 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян Н.А.»

0: Широчайший выбор итальянских котлов по глобально сниженным ценам. Установим, запустим, обеспечим запчастями. Магазин «Газовик». Орск. Краматорская 9Б. За котлами в «Газовик».
1: Макс, знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
2: Смотри радио.
3: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет. Подписывайся на «Смотри радио» в мессенджере «Макс». Смотри и танцуй максимально. Категория 16+.
4: Телефон рекламной службы 250807.
5: Взгляни на мир под другим углом.
6: «Смотри радио». «Смотри жизнь». Подробности на смотри.ру.

0: шарики сквозь вселенные.
1: О, да, друзья, сквозь вселенные. Именно так будем мы преодолевать, мне кажется, все препятствия, которые у нас имеются. Ну, а еще что мы будем делать? Мы будем разыгрывать сейчас, соответственно, ну, два билета на закрытый показ, вот эту презентацию VR-игры «Смешарики сквозь вселенные». Ну, и помните, да, что участвовать можно лишь один раз, то есть победить. Ну, и, собственно, 21-137 сейчас набирайте. Так, есть у нас звоночек, видимо. Так, здравствуйте.
2: Доброе утро.
1: Как вас зовут?
2: Артем.
1: Артем. Ну что, Артем, сейчас я вам задам вопрос, и нужно будет ответить. Все это про мультфильмы «Смешарики». Готовы?
2: А варианты ответов будут?
1: Конечно, будут.
2: Великолепно.
1: Отлично. Давайте. Какой герой чаще других говорит мудрые и поучительные фразы? Вообще, вот так, навскидку, помните, нет? Вот без вариантов. Помните, нет, кто там мудрость такой? Нет?
2: Ну, да. Там самый умный какой-то есть, да.
1: Самый умный, да? Вот ты что, самый умный, который? Так, ну, в общем, три варианта там есть. Крош, Каркарыч или Нюша? Кто же говорил самые мудрые и поучительные фразы?
2: А это девочка или мальчик?
1: Крош, Каркарыч и Нюша. Ну, вообще, Крош — это парень, Каркарыч — мужчина, Нюша — девочка.
2: Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Если бы я его хоть раз смотрел.
1: А вот надо.
2: Ну, блин, Каркарыч — это же не сова. Сова у нас умная была.
1: Да. Да, Каркарыч — это не совсем сова, да.
2: Да.
1: Остается.
2: Давайте третий вариант, я так думаю.
1: Нюша?
2: Нюша, может.
1: Нюша. Да. Нет, не Нюша. Да, Нюша. Нюша, да. Нюша больше шашлык. Вот. Так что можете передать все, что вы хотите.
2: Все, что я хочу. Хочу всем пожелать добра, здоровья и бабла.
1: Отлично. Спасибо, Артем. Звоните еще, будем ждать. Есть у нас еще звоночек. Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
1: Как вас зовут?
3: Ирина.
1: Ирина, ну вы-то знаете, кто говорил самые мудрые и поучительные фразы? Смешарик.
3: Я только предположить могу, наверное, это Каркарыч.
1: Ну, конечно.
4: В самолете все зависит от винта.
1: Браво! И два билета на закрытый, соответственно, наш, знаете, показ и презентацию VR-игры «Смешарики сквозь вселенные» вы получаете. И, соответственно, Каркарыч действительно говорил самые мудрые фразы. Можете вы своими эмоциями поделиться, все, что хотите передать.
3: Всем доброе утро, хорошего дня, чтобы у всех все сегодня задуманное получилось.
1: Обязательно. Спасибо, трубочку не кладите. Пока на правах рекламы сообщаем. Хотите погрузиться в мир смешариков? Тогда вам точно нужно побывать на закрытом кинопоказе и презентации VR-игры «Смешарики сквозь вселенные» от VR-арены «Другие миры». С 1 по 28 августа слушай радио «Хит», смотри радио, дозванивайся и выигрывай билеты. Не упуская возможности отправиться в новое приключение вместе с любимыми героями. Подробности по телефону в Орске 250807, категория 6+. Ну и Айс Гергерт послушаем впереди вместе с Зиверт. Прогноз погоды, ну и музычки.
0: Смешарики сквозь вселенную.

0: Планируете строительство дома, гаража или перепланировку? Тогда эта информация для вас. В Новотроицке вновь открыто производство газоблоков. Выбирая газоблок, вы получаете теплый крепкий дом за небольшие деньги. Гарантия качества, цены от производителя, тепло- и звукоизоляция, быстрая стройка. Город Новотроицк, промышленная 53, телефон 8-35-37-68-41-40. Новотроицкий содовый завод.
1: Цены всюду мониторю и зашел в яблочный спас. Техники здесь разные, море и доступно все для нас.
2: Яблочный спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83, дробь 1.
3: Нужен автобетононасос? Один звонок решит вопрос. Уникальная услуга в Орске. Заказ автобетононасоса. 324-824. ООО «Авина».
4: Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
5: Ну и еще раз поговорим мы о погоде. Сейчас в Орске плюс 18 градусов днем до 27. В Ясном плюс 17 днем до 26. В Ковандаке, Медногорске плюс 16 днем до 26 градусов. В Оренбурге плюс 19 днем до 27. Информация была предоставлена сайтом pogoda.orsk.ru.
6: Реклама. В магазине «Народный» шашлык свиной «Мираторг» 249 рублей за килограмм. Черноголовка в ассортименте 2 литра 119 рублей. Мороженое, вафельный стакан «Фаворит» 25 рублей. Адреса магазинов «Народный» – Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Урский проспект 17, Вяземского 71Б, Металлистов 3, оптовая база.
4: Метеохит.

0: Урале 9 часов. Это радио. Реклама. Утро начинается с желен и с вареными сочными сосисками. Новости.
1: Новости представляет Сити Групп, бюро недвижимости и услуг.
2: С новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. В Орске произошло ДТП с участием пешехода. Авария случилась в районе школы номер 6. Человека сбили на пешеходном переходе. По предварительной информации, пострадавшего увезла бригада скорой медицинской помощи. О ее состоянии пока не сообщается. Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Почти 450 видеокамер обеспечат контроль за голосованием в Оренбургской области. Сейчас в регионе завершается монтаж систем видеонаблюдения на избирательных участках. Онлайн-трансляция будет доступна участникам избирательного процесса на служебном портале. Все желающие смогут посмотреть трансляцию в Центре общественного наблюдения. Выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва и Законодательного собрания Оренбургской области 8-го созыва пройдут с 18 по 20 сентября. С начала 2026 года среди наиболее востребованных у соискателей профессии в России оказались менеджеры по продажам, администраторы, упаковщики и комплектовщики. Уточняется, что профессиональные предпочтения россиян заметно различаются по возрастным группам. Соискатели в возрасте от 19 до 30 лет чаще выбирают вакансии менеджеров по продажам, программистов, дизайнеров и маркетологов. Люди старше 60 лет преимущественно рассматривают работу водителями. Далее информация о курсе валюты. Доллар 82 рубля 62 копейки, 100 тенге 17 рублей 58 копеек, юань 12 рублей 25 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxurs.ru доступен всегда для срочных сообщений.
3: Реклама. Я Елена Магарова, работала оператором колл-центра.
4: Я Мошкина Ирина, работала мастером ногтевого сервиса.
5: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось, и ты сможешь.
0: Сити Групп, бюро недвижимости и услуг. У нас открытый вакансий.

0: Так, друзья, 9:05 ровно студийный пробили. Продолжаем наш вторник рабочий. Ну и не забываем про музыку, не забываем, важно, друзья, про опасность атаки БПЛА также в Оренбургской области. Так что будьте осторожны, мы с вами обо всем сообщаем. Пока давайте послушаем The Fan Zao, ее в польно немножко отвлечемся.
1: Смотри вперед.
2: Смотри.
1: Смотри.

0: готовят для вас звезды. Узнайте в программе «Гороскоп» на Радио Хит.
1: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене. ИП «Нефедев ПА».
2: Для лиц старше 12 лет.
3: Строительная компания «Монолит». Строится с нами легко. Любая спецтехника для вашей стройки. Бетонные смеси собственного производства с доставкой по всему Восточному Оренбуржью. А также дорожные бордюры, тротуарная плитка, брусчатка собственного производства любых объемов. Вся продукция имеет паспорта и сертификаты качества. Строительная компания «Монолит». Строится с нами легко. Приезжай, город Орск, улица Гончарова, 2, либо дорожная 11. Или звони 301-333.
4: Как часто мы дарим красоту? Подарите волшебство праздника, изысканность букета, красоту событий. Салон цветов «Артбукет». Город Орск. Улица Васнецова, 21. Телефон 30 68 98.
5: Семья Петровых любит проводить свободное время на свежем воздухе. Прогулки, пикники и активные виды спорта. А красивую и удобную одежду для всей семьи покупают в ХБшке на ТЗБ. В ХБшке на ТЗБ спортивные костюмы, трико, куртки, ветровки, бейсболки, платья и сарафаны, носки, нижнее белье и многое другое для взрослых и детей по низким ценам. А также в ХБшке вы найдете все для уюта вашего дома. Халаты, полотенца, подушки, пледы, одеяло и многое другое. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и всегда по выгодным ценам.

0: Суперновинка. Риет от фабрики Орские колбасы. Нежнейшая закуска из мяса курицы на любой вкус. Классический, с белыми грибами, с зеленью, как паштет, но еще вкуснее.
1: Милый дом к школе готов. Присоединяйтесь.
2: Весь август и сентябрь покупайте канцтовары на сумму от 2000 рублей и выигрывайте отличные призы, в том числе велосипед, Яндекс-станцию Миди, AirPods и даже новенький iPhone. Закупайтесь к школе в милом доме и выигрывайте. Акции действительно с 1 августа по 30 сентября 2026 года. Информация об организаторе акции, правила проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте у продавцов.
0: Метеохит. Партнер прогноза погоды. Магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
3: О погоде прямо сейчас в Орске плюс 18 градусов. Днем до плюс 27. В Ясном плюс 17, днем до 26. В Ковандаке, Медногорске плюс 16, днем до 26 градусов. В Оренбурге плюс 19, днем до 27. Информация была предоставлена сайтом погода.орск.ру.
4: Реклама. В магазине «Народный» шашлык свиной «Мираторг» 249 рублей за килограмм. Кофе «Жардин» 95 граммов «Дип Дарк» 295 рублей за упаковку. Пряник «Топленое молоко» 165 рублей за килограмм. Адреса магазинов «Народный»: Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Вяземского 71Б, Металлистов 3, оптовая база.
0: Метеохит.
5: Включи новое окно в своем доме.
0: Смотри радио, смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: Новости.
1: Новости представляет Сити Групп. Бюро недвижимости и услуг.
2: С новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. На территории Оренбургской области объявлена опасность атаки беспилотников. Губернатор Евгений Солнцев призвал оренбургцев быть бдительными и следить за дальнейшими оповещениями от правительства области. Телефон службы спасения 112. А также в регионе введен режим воздушных ограничений. План «Ковер». Аэропорт Оренбурга в целях безопасности не принимает и не отправляет воздушные суда. В регионе могут наблюдаться перебои в связи до полного ее нарушения. Оборот процессоров для самостоятельной сборки и модернизации компьютеров в июне оказался почти в 62 раза выше, чем в январе. Об этом пишет газета «Рус» со ссылкой на данные российского рынка электроники. Продажи всех компьютерных комплектующих за этот период выросли почти в 15 раз. Наибольший спрос пришелся на апрель, а более 80% продаж за первое полугодие на период с апреля по июнь. В Свердловской области мужчина с пневматическим пистолетом ворвался в супермаркет, чтобы получить бананы и деньги на такси, но был задержан прямо на месте. Местный житель, угрожая продавцу пистолетом, потребовал выдать ему деньги из кассы, чтобы оплатить такси и бананы, после чего набрал продуктов на 1200 рублей и направился к выходу. Продавщица нажала кнопку вызова охраны. Прибывшие сотрудники задержали налетчика. Приговором суда ему назначено наказание в виде 2 лет колонии общего режима. Далее информация о курсе валют. Доллар 82 рубля 62 копейки, 100 тенге 17 рублей 58 копеек, юань 12 рублей 25 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxurs.ru доступен всегда для срочных сообщений.
0: Реклама.
3: Мы продали квартиру с помощью специалистов Бюро недвижимости и услуг City Group. За электронную регистрацию и услуги системы безопасных расчетов не заплатили ни рубля.
4: Как это?
3: Получили в подарок от City Group.
4: Совершайте сделки в сопровождении специалистов City Group. Получайте электронную регистрацию и сервис безопасных расчетов бесплатно. В City Group. Бюро недвижимости и услуг. Телефон 8-35-37-33-96-33. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности уточняйте по телефону в Орске. 33-96-33.

0: Реклама. Праздник каждый день. Будь в курсе всех с рубрикой «Хит Холидей». Каждый день на Радио Хит. Партнер «Хит Холидей» – флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в «Точке» на Тагильской 4. В «Точке» на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В «Точке» детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В «Точке» без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В «Точке» вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В «Точке» всегда вкусно. Орск, Тагильская 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян НА».
3: На шашлык все покупай в Мегарай. Мангалы, решетки, уголь, наборы посуды, шампуры, коптильни, термосумки, зонты и столы. Мегарай. Выгодные товары для пикника покупай.
4: Привет! Ты слышала? Итальянцы в Орске.
5: Какие итальянцы?
4: Где? В «Газовике». Огромное поступление итальянских котлов по невероятно доступным ценам. Современный «Фондиталь», проверенный временем «Бакси» и премиальный «Де Дитрих». «Мамма мия!» Невероятная акция! За котлами в «Газовик». Орск, Краматорская.

0: за котлами в газовик.
1: Хочешь погрузиться в мир любимых героев? Тогда с 1 по 28 августа слушай «Радио Хит». Смотри радио, дозванивайся в эфир и выигрывай билет на закрытый кинопоказ и презентацию VR-игры «Смешарики» от VR-арены «Другие миры». Тебя ждут любимые персонажи, новые впечатления и настоящие приключения в мире виртуальной реальности. Слушай «Радио Хит». Смотри радио, участвуй и побеждай. Подробности по телефону в Орске 250807. Организатор VR-арена «Другие миры». Категория 6+.
2: Не грузятся новости. Интернет пропал.
3: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
2: Прикинь, и даже без интернета.
3: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
4: Телефон рекламной службы 25 08 07.

0: Блиц-заправка.
1: А вот и блиц-заправка. Друзья, немножко давайте добавим бензина в ваше утро. Ну и перечисляем мы, соответственно, перебиваем несколько линий. И вот в моменте берем трубочку. Доброе утро.
2: Доброе утро.
1: Здравствуйте, как вас зовут?
2: Владислав.
1: Ну что, Владислав, сейчас 5 вопросов.
2: Это?
1: Да.
2: Дмитрий, как это позвонить в эфир?
1: Вы уже в эфире. Состояние? Вы уже в эфире.
2: А что, сейчас позвание или что?
1: А сейчас игра, Владислав, судя по всему, надо немножечко добить до 16 лет, и тогда мы сможем блиц-заправочек сыграть. Давайте еще звонок, хотя возьмем трубочку у людей, которые, в данную секунду могут сыграть и понимают, куда дозваниваться. Еще давайте возьмем трубочку. Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
1: Как вас зовут?
3: Алексей,
1: как вас зовут? Ладно, шутки шутками. Алексей, блиц-заправка, 5 вопросов сейчас задам. За каждый правильный ответ 4 литра бензина. Договорились?
3: Да.
1: Отлично, пробуем вместе. Желаем вам удачи. 3, 2, 1. Какое транспортное средство, имеющее колеса, является самым дорогим? Это БелАЗ или Луна Ровер?
3: БелАЗ.
1: Хорошо, самым дорогим автомобилем является, на самом деле, у нас Луна Ровер. Ну ладно. Какая марка достигла первой отметки в 3 миллиона проданных машин за год? Это Мерседес или Шевроле?
3: Мерседес.
1: Хорошо, какая американская машина первой получила спидометр? Это Oldsmobile или Jeep?
3: Что получила?
1: Спидометр. Первый. Американская машина. Oldsmobile или Jeep?
3: Jeep.
1: Хорошо, первый. Также в каком году в машине впервые появился руль вместо хвоста быка, как его в кавычках называли? В 1893 или 1894?
3: 94-й.
1: Ага. И какая популярная машина разошлась в США тиражом всего в 2 автомобиля в первый год ее продаж? Это Volkswagen Polo или Volkswagen Käfer?
3: Второе.
1: Итак, я вас поздравляю, Алексей, потому что один правильный ответ. Вот так случается. На последний вопрос вы ответили верно. Только Volkswagen Käfer вы угадали. Он действительно стал очень массовым в мире, но в первый год, в 49-м году, купили всего 2 человека эту машину, представляете? А так, Oldsmobile на самом деле первым был в Америке, кто получил спидометр. Шевроле в 3 миллиона проданных машин впервые, соответственно, разошлась тиражом. Ну и про луноход мы тоже уже поговорили. Вот так вот. Можете передать все, что угодно. 4 литра тоже бензин, как говорится.
3: Ну да.
1: Да, передавайте. Все, что
3: привет,
1: хотите.
3: Городу Орску. И, естественно, вам. И всем, кто меня узнал.
1: Спасибо. Трубочку не кладите. Мы идем вперед. Реклама.

0: АЗС хорошего настроения «Новый поток». Орский проспект 6А, Гайское шоссе 2В и улица Талалихина.
1: Блиц-заправка.

0: Реклама.
1: Ого, кажется, мозг проголодался.
2: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
0: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
2: Знание полезно, призы вкусно.
0: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.
3: Цветная бумага, полный набор. Зеленый и синий и красный. Ты склей из нее свой мир на подбор. Такой, какой хочешь прекрасный. В сети магазинов «Милый дом» наборы цветной бумаги от 13 рублей. Наборы цветного картона в ассортименте от 32 рублей.
2: Теперь и в Кувандыке на Ленина 150А. «Милый дом». Все нужное в нем.
4: 156.ru. Бесплатно размещайте объявления о продаже квартир, автомобилей. Отдавайте даром щенков и котят. Ищите работу и находите сотрудников на 156.ru. 156.ru. Объявление. Это просто и бесплатно.
5: Для лиц старше 18 лет.
0: Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
6: О погоде. Сейчас в Орске плюс 21 градус днем до 27. В Кувандыке, Медногорске плюс 20 днем до 26. В Ясном плюс 20 днем до 27. В Оренбурге плюс 20 днем до 26 градусов. Информация была предоставлена сайтом погода.орск.ру.
0: Реклама.
7: В магазине «Народный» шашлык свиной «Мираторг» 249 рублей за килограмм. Черноголовка в ассортименте 2 литра 119 рублей. Мороженое, вафельный стакан «Фаворит» 25 рублей. Адреса магазинов «Народный» – Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Урский проспект 17, Вяземского 71Б, Металлистов 3, оптовая база.
0: Метеохит.

0: Урале 10 часов. Это радио. Реклама. Утро начинается с желен и вкусного бутерброда. Новости.
1: Новости представляет City Group, бюро недвижимости и услуг.
2: С новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. На территории Оренбургской области объявлена опасность атаки беспилотников. Губернатор Евгений Солнцев призвал оренбуржцев быть бдительными и следить за дальнейшими оповещениями от правительства области. В Орске звучат сирены. Телефон службы спасения 112. Также в регионе введен режим воздушных ограничений «План ковер». Аэропорт Оренбурга в целях безопасности не принимает и не отправляет воздушные суда. В регионе могут наблюдаться перебои в связи, перебои в связи до ее полного нарушения. В Орске вынесли приговор местному жителю, который купил поддельное водительское удостоверение за 95 тысяч рублей, а затем предъявил его сотрудникам госавтоинспекции. В судебном заседании мужчина полностью признал вину и раскаялся. С учетом положительных характеристик подсудимого, суд назначил ему 3 месяца ограничения свободы. Обучать школьников правилам дорожного движения нужно с 5 класса в рамках курса ОБЖ, а сданный экзамен учитывать в качестве сданной теории при обучении на права. С таким предложением выступил вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин. Свое обращение он направлял в Минпросвещение. Шапарин уточнил, что в ведомстве им заинтересовались и прорабатывают этот вопрос. Далее информация о курсе валют. Доллар 82 рубля 62 копейки, 100 тенге 17 рублей 58 копеек, юань 12 рублей 25 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxors.ru доступен всегда для срочных сообщений.
3: Реклама. Я Тришкина Татьяна, ранее работала в банковской сфере специалистом.
4: Я Митрофанова Марина, работала менеджером по уборке помещений.
5: Я Нагорнова Елена, работала оператором в колл-центре.
6: Сейчас мы все риэлторы. У нас получилось, и ты сможешь.
0: Устал от скучной работы и маленькой зарплаты? Приходи в City Group. Бюро недвижимости и услуг. Бесплатное обучение. Поддержка кураторов и высокие доходы. Телефон в Орске 33 96 33. Новости.
7: Жизнь.

0: Часов 5 минут. Друзья, Смотри Радио продолжает освещать все главные события. Ну и наполнять ваш день музыкой. Не забывайте про опасность от таких беспилотных летательных аппаратов. Поэтому отойдите от окон. Ну и давайте дальше наполним, соответственно, ну, саундом музыкальным. Конечно, этот день. Альберт Брайт, услышим его.
1: Чувствуй глубже. Смотри. Радио.

0: доме супер цена. Успей купить в августе. Одноразовые бритвы Деоника Фомен 5 штук 80 рублей. Или 4 одноразовых бритвы Деоника 2 Фоугума всего за 70 рублей. Успей купить по супер цене в милом доме. Акция действительно с 1 по 31 августа 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
1: Нужен бетон? Запиши телефон 324-824. 324-824. ООО «Афина».
2: Открыт набор в Московский колледж цифровых технологий Академии ТОП по направлениям программирование и дизайн, кибербезопасность, цифровой маркетинг на базе 9 и 11 классов, современная программа, преподаватели практики, проектный подход, обучение очное в Орске, IT-образование, каким оно должно быть. Записывайтесь на собеседование прямо сейчас 22-49-39, 22-49-39.
3: Мы живем в самой прекрасной стране на свете, а остальные страны нам завидуют. Ведь именно у нас на вокзальной 24 газовые плиты продаются дешевле, чем на заводах Китая. Только наш человек знает, что в здании ЖДКАС он может не только купить билет на поезд, но и радиатор отопления. Именно у нас в магазине покупают кондиционеры, когда на улице уже холодно, а газовые котлы, когда тепло. Мы гордо называем нашу страну Россия, а магазин газового оборудования «Тепло». Орск. Вокзальная 24. Здание железнодорожных касс.
4: Нужен водитель, прекрасно знающий город? 22-47-47. Нужно встретить или отвезти в аэропорт? 22-47-47. Нужна гарантированная подача машины? 22-47-47. Когда нужно такси, звони в такси «Лидер». 22-47-47. Единый номер для множества твоих задач. Выбирай местных, звони своим. 22-47-47. Такси «Лидер».
5: Включи новое окно в своем доме.
6: Смотри радио. Смотри жизнь.
7: Подробности на смотри.радио.

Реклама. Внимание, внимание! Это объявление должен прослушать каждый. МПР – магазин постоянных распродаж. Каждый день шок-цены. Да-да, шок-цены в МПР каждый день. А также скидки, акции, подарки. Все для дома, ремонта, отдыха с семьей. В общем, то, что нужно вам каждый день. МПР – качество на уровне, но цены не кусаются. Магазин постоянных распродаж МПР. Город Орск, проспект Ленина, 80. Новотроицк, улица Мира, 12. Подробности уточняйте у продавцов-консультантов.

0: Закатлани в газовик.
1: Расскажи мне, Доля.
0: Встречайте, Сергей Завьялов. 20 августа на летней сцене ресторана «Кавказская пленница». Большой концерт популярного шансонье Сергея Завьялова. Все хиты, будет жарко. Отдохнем и потанцуем вместе с Сергеем Завьяловым. 20 августа в «Кавказской пленнице». Билеты в кассе ресторана. Справки по телефону 8-999-559-24-43. 16+.
2: Макс, знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
3: Смотри радио.
4: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет. Подписывайся на «Смотри радио» в мессенджере «Макс». Смотри и танцуй максимально. Категория 16+. Телефон рекламной службы 250807.
5: Взгляни на мир под другим углом.
6: «Смотри радио». «Смотри жизнь». Подробности на «Смотри.ру».

Друзья, соблюдайте спокойствие, меры безопасности. Напоминаем, действует у нас атака БПЛА. И, конечно, напоминаем еще раз о том, что в регионе действует запрет на съемку. Отойдите от окон и желательно займите подвальное помещение.

0: Чанган Юни-С, один из самых продаваемых кроссоверов в России, стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель, а теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юни-С меньше, чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей. Встречайте легенду нового уровня в дилерском центре Юни, автосалон 2000, по адресу город Орск, Елисеевская 2. Звоните 42-88-09.
1: Подробные условия уточняйте у официального дилера Юни, автосалон 2000. Цена действительно на момент выхода рекламы.
2: Милый дом к школе готов. Присоединяйтесь.
3: Весь август и сентябрь покупайте канцтовары на сумму от 2000 рублей и выигрывайте отличные призы, в том числе велосипед, Яндекс-станцию Миди, AirPods и даже новенький iPhone. Закупайтесь к школе в милом доме и выигрывайте.
4: Акции действительны с 1 августа по 30 сентября 2026 года. Информация об организаторе акции, правила проведения, количестве призов, сроках внести и порядке их получения уточняйте у продавцов.
5: Каждая минута бизнеса под вашим контролем. Современные системы видеонаблюдения от компании «Зебра». 8 800 222 6607. С заботой о вашем бизнесе.

0: твои сообщения.
1: Пиши в Макс и Телеграм. 8 9 2 2 8 7 8 2 9 2 9.

0: Реклама. С утра заправил себя кружечкой кофе? Заправь и свой автомобиль.
1: Кофе?
0: Нет, бензином. Причем бесплатно. Каждое утро на радио «Хит» «Блиц-заправка». Отвечай правильно на вопросы ведущих и получи до 20 литров топлива. Сделаем утро приятнее. Подробности по телефону в Орске. 25 08 07. Категория 16+. Партнер сеть заправочных станций «Новый поток».
2: Современный специализированный грузовой автосервис. На Дорожной 11. Диагностика и ремонт всех видов грузовой техники. Ремонт ходовой части. Ремонт двигателя. Доверьте ваших железных коней профессионалам. Грузовой автосервис. На Дорожной 11. Звони по телефону в Орске 3.

0: сейчас.
1: Яблочный спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83, дробь 1.
2: Трейд-ин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Семья Петра.

0: здоровых всегда отправляется за покупками вместе.
1: В ХБшку на ТЗБ!
0: Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей. Домашние туники и халаты, носки и нижнее белье, а также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и текстиль для дома всегда по выгодным ценам.
2: Гипсокартон напрямую от производителя. Идеально ровные стены и потолки в кратчайшие сроки. Удобство монтажа, низкие цены, гарантия качества. Город Новотроицк, промышленная, 53. Телефон 8-35-37-68-41-40. Новотроицкий содовый завод.
3: Как собрать ребенка к школе в одном месте? В Мегарай. Блузки, юбки, брюки, пиджаки и костюмы. Банты, гольфы, майки и носки. Мегарай. Все нужное к школе выгодно покупай.
4: Хочешь погрузиться в мир любимых героев? Тогда с 1 по 28 августа слушай радиохит. Смотри радио, дозванивайся в эфир и выигрывай билет на закрытый кинопоказ и презентацию VR-игры «Смешарики» от VR-арены «Другие миры». Тебя ждут любимые персонажи, новые впечатления и настоящие приключения в мире виртуальной реальности. Слушай радиохит, смотри радио, участвуй и побеждай. Подробности по телефону в Орске 250807. Организатор VR-арена «Другие миры». Категория 6+.
5: Включи новое окно в своем доме.
6: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: Еще раз напоминаем, друзья, об опасности атаки БПЛА в нашем регионе. Сохранить спокойствие, находиться в безопасном месте. Ну и напоминаем о том, что в регионе действует запрет на съемку БПЛА. Будьте осторожнее, впереди музыка.
1: Сделай громче.

0: Ого, кажется, мозг проголодался.
1: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
2: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
1: Знание полезно, призы вкусно.
2: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.
3: Есть вещи, которые меняют ваше отношение к жизни. Одежда на отлично. Достойное оформление ваших школьных достижений. Просто оденься в салоне мужской одежды.

0: «Будущий сентябрь». Площадь Вознецова, торговый центр «Универмаг», первый этаж.
1: В милом доме супер цена. Успей купить в августе. Одноразовые бритвы Деоника Фомен 5 штук 80 рублей. Или 4 одноразовых бритвы Деоника 2 Фоубума всего за 70 рублей. Успей купить по супер цене в милом доме. Акция действительно с 1 по 31 августа 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
2: Не грузятся новости. Интернет пропал.
3: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
2: Прикинь, и даже без интернета.
3: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
4: Телефон рекламной службы 25 08 07.

0: на все времена.
1: Сегодня в данной рубрике у нас Touch and Go и хит Voodoo. Вышел он в октябре 1998 года. Достиг 3 строчки во всемирном части чарте UK.

0: праздник каждый день. Будь в курсе всех с рубрикой «Хит Холидей». Каждый день на Радио Хит. Партнер «Хит Холидей» – флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: Если взять альбомы «Краски», сотворить так просто сказку. Море, солнце, дом, цветы – мир волшебной красоты. В сети магазинов «Милый дом» альбомы для рисования от 16 рублей. Акварельные краски от 55 рублей. Теперь и в Кувандыке на Ленина 150А. «Милый дом» – все нужное в нем.
3: 156.ru. Бесплатно размещайте объявления о продаже квартир, автомобилей. Отдавайте даром щенков и котят. Ищите работу и находите сотрудников на 156.ru. 156.ru. Объявления. Это просто и бесплатно.
1: Для лиц старше 18 лет.

0: Лето – это щит.
1: Ну и в эфире появляется Жень Куликов, который меня сменит. Женька, привет.
2: Здравствуй, Дим, здравствуй. Да, Жень Куликов здесь.
1: Здравствуй. Ну давай, тебе хорошего эфира.
2: Спасибо тебе.
1: Мониторь ситуацию, если что, держи в курсе.
2: Хорошо, спасибо.
1: Тебе надежда. Давай, спасибо. Давай. Пока-пока.

0: На Урале полдень. Это радио. Реклама. День продолжается с желен и котлетами на обед. Новости.
1: Новости представляет Сити Групп. Бюро недвижимости и услуг.
2: С новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. Сегодня Оренбургская область подверглась атаке вражеских беспилотников. Об этом рассказал губернатор региона Евгений Солнцев. Средствами ПВО и мобильных огневых групп было сбито 8 беспилотников. В результате падения обломков началось возгорание на одном из промышленных предприятий. Предварительно пострадавших нет. На месте работают экстренные службы. На данный момент объявлен отбой опасности атаки беспилотников. Режим воздушных ограничений, план «Ковер» снят. Аэропорты Оренбурга и Орска работают в прежнем режиме. Стратегически важный объект системы водоснабжения города, Кумакские водозаборы и все объекты инфраструктуры водоснабжения РВК Орска функционируют в штатном режиме. Аварийных ситуаций, повреждений оборудования и объектов инфраструктуры не зафиксировано. Ранее фиксировались временные перепады напряжения на насосных станциях. Сейчас подача холодной воды потребителям осуществляется в полном объеме и без перебоев. Городские службы Челябинска устраняют последствия ночного ливня. За несколько часов на муниципалитет обрушилась месячная норма осадков. Об этом сообщила пресс-служба мэрии, передает «Коммерсант». Основная причина подтопления – засорение дождеприемных решеток мусором, ветками и листьями. На большинстве участков вода уже ушла. Сейчас специалисты продолжают работать на нескольких улицах, а также около зоопарка. Далее информация о курсе валюты. Доллар 82 рубля 62 копейки, 100 тенге 17 рублей 58 копеек, юань 12 рублей 25 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxurs.ru доступен всегда для срочных сообщений.
0: Реклама.
3: Я Тришкина Татьяна, ранее работала в банковской сфере специалистом.
4: Я Митрофанова Марина, работала менеджером по уборке помещений.
5: Я Нагорнова Елена, работала оператором в колл-центре.
6: Сейчас мы все риэлторы. У нас получилось, и ты сможешь.
0: Устал от скучной работы и маленькой зарплаты? Приходи в Сити Групп. Бюро недвижимости и услуг. Бесплатное обучение, поддержка кураторов и высокие доходы. Телефон в Орске 33 96 33.
7: Новости. Жизнь.
8: Жизнь.

0: Реклама.
1: Что готовят для вас звезды? Узнайте в программе «Гороскоп» на Радио Хит.
2: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене. ИП «Нефизев ПА».
3: Для лиц старше 12 лет.
4: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в «Точке» на Тагильской 4. В «Точке» на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В «Точке» детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В «Точке» без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В «Точке» вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В «Точке» всегда вкусно. Орск, Тагильская 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян НА».
5: Привезти букет самому издалека на белом коне красиво, эпично, но старомодно. Еще и коня парковать. Заказать доставку в салоне «Арт-букет». Удобно, современно и очень эффектно. Цветы, внимание, любовь и забота с доставкой в любую точку. От салона цветов и декора «Арт-букет». Город Орск. Воснецова, 21. Звоните 30 68 98.
6: Доставку осуществляет ИП «Алексахин Владимир Вячеславович». УГРН 314 565 832 800 224.

0: Оптовикам, внимание! Цены от завода на продукцию Орских колбас в магазине на ТЗБ. Выгодные закупки для мелкого опта. Ждем вас по адресу. Вокзальное шоссе 28, возле склада номер 6. Орские колбасы. Вкусный партнер для вашего бизнеса.
1: Включи новое окно в своем доме.
2: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: хит. На все времена.
1: Сегодня это композиция Sky. Это трек итальянского музыканта Ренуара. В общем, друзья, давайте вспомним. 2011 года, 5 мая появилась эта композиция. Давайте ее послушаем и вспомним. Вы ее точно знаете. Погнали.

0: Реклама. Нужен автобетононасос? Один звонок решит вопрос. Уникальная услуга в Орске. Заказ автобетононасоса. 324-824. ООО «Афина».
1: Расскажи мне, Толя.
2: Встречайте, Сергей Завьялов. 20 августа на летней сцене ресторана «Кавказская пленница». Большой концерт популярного шансонье Сергея Завьялова. Все хиты, будет жарко. Отдохнем и потанцуем вместе с Сергеем Завьяловым 20 августа в «Кавказской пленнице». Билеты в кассе ресторана. Справки по телефону 8-999-559-24-43. 16+.
3: Мы живем в самой прекрасной стране на свете, а остальные страны нам завидуют. Ведь именно у нас газовые плиты продаются дешевле, чем на заводах Китая. Только наш человек знает, что в здании ЖД КАС он может не только купить билет на поезд, но и радиатор отопления. Именно у нас в магазине покупают кондиционеры, когда на улице уже холодно, а газовые котлы, когда тепло. Мы гордо называем нашу страну Россия, а магазин газового оборудования Тепло. Город Гай, переулок Суворова, 2А.
4: Хочешь погрузиться в мир любимых героев? Тогда с 1 по 28 августа слушай радиохит. Смотри радио, дозванивайся в эфир и выигрывай билет на закрытый кинопоказ и презентацию VR-игры «Смешарики» от VR-арены «Другие миры». Тебя ждут любимые персонажи, новые впечатления и настоящие приключения в мире виртуальной реальности. Слушай радиохит. Смотри радио, участвуй и побеждай. Подробности по телефону в Орске 250807. Организатор VR-арена «Другие миры», категория 6+.
5: Телефон рекламной службы 25.

Это была группа «Винтаж» с композицией «Полароиды». А помните, да, вот это сейчас тоже есть такое, но вот у меня дома «Полароид» 1992 года есть, понимаете? Это вот где вот ты вот так щелкаешь, да, и потом вот эта вот фотография выходит сразу, и ты на нее дуешь, чтобы она немножко остыла и проявилась. Вот, это было классно, это было весело. Ну что ж, и, конечно же, сообщения прилетели. Вот написал Сергей Иванович: «Добрый день, Камчатка, Озерновский. А всем отличное настроение в этот день», написал нам Ольга. Ну а мы дальше, дальше у нас «Ля Камиса Негра», или «Камиса». Ну, в общем, давайте послушаем Джанес композиция. Ее абсолютно каждый, наверное, знает, вспомнит. Действительно классный трек. Смотри, смотри.

0: Реклама. Строительная компания «Монолит». Строится с нами легко. Любая спецтехника для вашей стройки. Бетонные смеси собственного производства с доставкой по всему Восточному Оренбуржью. А также дорожные бордюры, тротуарная плитка, брусчатка собственного производства любых объемов. Вся продукция имеет паспорта и сертификаты качества. Строительная компания «Монолит». Строится с нами легко. Приезжай, город Орск, улица Гончарова, 2, либо Дорожная, 11. Или звони 301-333.
1: Нужна спортивная форма? В Мегарай костюмы, футболки, шорты, топы, лосины, велосипедки, кроссовки и кеды. Мегарай. Выгодную одежду для спорта покупай.
2: Макс, Макс, Макс, знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
3: Смотри радио.
4: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет.
5: Подписывайся на «Смотри радио» в мессенджере «Макс». Смотри и танцуй максимально. Категория 16+.

0: Далее 13 часов. Это радио. Реклама. День продолжается с желе, а ты решил, что приготовить на ужин. Новости.
1: Новости представляет Сити Групп, бюро недвижимости и услуг.
2: С новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. 11 августа на некоторых заправках Курска образовались очереди из автомобилей. На отдельных АЗС действует ограничение на отпуск топлива. Обычным автомобилистам в одни руки отпускают не более 10 литров, юридическим до 20. При этом говорить о том, что ситуация на заправках напрямую связана с сегодняшней атакой беспилотников, пока нельзя. Проблемы с наличием бензина и ограничения на его продажу наблюдались в Орске и ранее. Напомним, утром 11 августа город подвергся атаке беспилотников. Губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев сообщил, что в результате удара на территории одного из промышленных предприятий города произошло возгорание. Сотрудники МЧС России на протяжении более 18 часов продолжают борьбу с крупным ландшафтным пожаром на востоке Оренбургской области. Огненная стихия охватила обширные территории Ясненского муниципального округа, где горит сухая трава между населенными пунктами Садовые, Веселовские и Кирунбай. По оперативным данным, площадь возгорания превышает 6,5 тысяч гектаров. Несмотря на сильный ветер, который значительно осложняет тушение, пожарным расчетам удается сдерживать распространение огня и предотвращать его переход на жилые территории. Уроки у первоклашек в первой и второй четвертях не должна превышать 35 минут, а в третьей и четвертой 40 минут. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на методические рекомендации Минпросвещения. А в классах, где обучаются дети с ограниченными возможностями здоровья, уроки должны длиться не более 40 минут. Такие нормы вводятся для снижения нагрузки на учащихся. При этом у всех остальных школьников продолжительность уроков сохранится и составит 45 минут. Далее информация о курсе валют. Доллар 82 рубля 62 копейки, 100 тенге 17 рублей 58 копеек, юань 12 рублей 25 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxurs.ru доступен всегда для срочных сообщений.
0: Реклама.
3: Я Тришкина Татьяна, ранее работала в банковской сфере специалистом.
4: Я Митрофанова Марина, работала менеджером по уборке помещений.
5: Я Нагорнова Елена, работала оператором в колл-центре.
6: Сейчас мы все риэлторы. У нас получилось, и ты сможешь.
0: Устал от скучной работы и маленькой зарплаты? Приходи в Ситигрупп. Бюро недвижимости и услуг. Бесплатное обучение. Поддержка кураторов и высокие доходы. Телефон в Орске 33 96 33. Новости.
7: Жизнь.
8: Жизнь.

0: праздник каждый день. Будь в курсе всех с рубрикой «Хит Холидей». Каждый день на Радио Хит. Партнер «Хит Холидей» – флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: Милый дом.

0: числе велосипед, Яндекс.Станцию Миди, AirPods и даже новенький iPhone. Закупайтесь к школе в милом доме и выигрывайте.
1: Акции действительно с 1 августа по 30 сентября 2026 года. Информация об организаторе акции, правила проведения, количестве призов, срок внести и порядке их получения уточняйте у продавцов.
2: Папе на работу, маме в магазин, а бабушку в Оренбург.
3: Задачи могут быть разные, а такси – универсальным. Для вашего удобства новый тариф «Универсальный» от «Такси Лидер» 45 99 99. Проще позвонить, быстрее заказать, выгоднее доехать. Предзаказ, город, межгород – для всего один номер. 45 99 99. «Такси Лидер Орск». Еще удобнее, еще выгоднее.
2: Алло, а можно такси к школе?
0: Внимание, внимание! Это объявление должен прослушать каждый. НПР – магазин постоянных распродаж. Каждый день шок-цены. Да-да, шок-цены в НПР каждый день. А также скидки, акции, подарки. Все для дома, ремонта, отдыха с семьей. В общем, то, что нужно вам каждый день. НПР – качество на уровне, но цены не кусаются. Магазин постоянных распродаж НПР. Город Орск, проспект Ленина, 80. Новотроицк, улица Мира, 12. Подробности уточняйте у продавцов-консультантов.

0: Магазин «Газовик» предлагает широчайший выбор котлов «Буран». Настенные и напольные, со стальным и чугунным теплообменником. Монтаж, сервис и, конечно же, скидки покупателям. Орск, Краматорская, 9Б. За котлами в «Газовик».
1: Семья Петровых любит проводить свободное время на свежем воздухе. Прогулки, пикники и активные виды спорта. А красивую и удобную одежду для всей семьи покупают в ХБшке на ТЗБ. В ХБшке на ТЗБ спортивные костюмы, трико, куртки, ветровки, бейсболки, платья и сарафаны, носки, нижнее белье и многое другое для взрослых и детей по низким ценам. А также в ХБшке вы найдете все для уюта вашего дома. Халаты, полотенца, подушки, пледы, одеяло и многое другое. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и всегда по выгодным ценам.
2: Включи новое окно в своем доме.
3: Смотри радио, смотри жизнь.
4: Подробности на смотри.радио.

0: автомобильный мир. Автоэксперт на Радиохит.
1: Ну что ж, друзья, это Автоэксперт. Здесь Илья Дорогов, Костя Макаров. Здрасте, ребят.
2: Здрасте всем. Всем привет огромный.
3: Да, друзья, всем день добрый. Так, ну давайте начнем с обзора топливной ситуации у нас в городе Орске.
2: Да, с насущной ситуации, скажем так.
3: Да, ввиду последних событий, можно сказать так, что у нас в городе сейчас опять снова на заправках образовались огромные очереди. И поэтому в первую очередь хотелось бы сказать, что, друзья, давайте не будем создавать ажиотаж,
1: да,
3: который сейчас случился. Да, вследствие чего у нас опять появится дефицит. Потому что если посмотреть на заправки в городе Орске, буквально там, да, 2 часа назад, час назад, то есть большое количество машин опять скопилось, да. Причем некоторые заправки у нас перестали отпускать топливо, вот, некоторые ввели лимиты по 10 литров, значит, на автомобиль, да, на самом деле вот это вот правильно, потому что вот я даже тоже, вот я скажу так, что я, наверное, отчасти поддался вот этой вот тоже, можно сказать, панике и думаю, ну, заеду,
1: заправлюсь,
3: да, и обратил внимание на то, что лимиты введены, допустим, в 10 литров. Но люди, кто-то заливает 6, кто-то 8. То есть, по факту, они не
2: до
3: заливают,
2: горлышка.
3: Они просто доливают до горлышка, да. И если, в принципе,
1: и сразу никто не работает, вы заметили? Все на бензоправках.
3: Если у вас
1: сразу
3: полный бак, как бы, ну, нет смысла, на самом деле, из-за этих там 10 литров
1: так
3: ехать,
1: конечно,
3: и создавать, опять же, эту очередь.
1: И с водой также. Вот это,
2: ну, вода, это отдельная тема. Тут самое главное, друзья, пожалуйста, не создавайте ажиотаж и дефицит. Вы делаете это сами. То есть
1: искусственно.
2: Если действительно у вас там треть бака, там четверть бака, понятное дело, заедьте, заправьтесь по возможности. Если у вас там, я не знаю, 80% от полного бака, вам этого хватит надолго.
1: Да всем хватит.
2: Да, самое главное, не забирать, не заливать, а то сейчас начнется, и мы вернемся в 2 месяца назад, когда все это начиналось. Зачем это нужно? Давайте будем все-таки более человечными и будем трезво оценивать ситуацию.
3: Да, и логично рассуждать происходит по этому вопросу.
1: И думать о других.
3: Обязательно.
1: Вот это самое.
3: А как без этого? Так, идем далее. Значит, Верховный суд признал законным решение накладывать штраф на погонщиков скота в случае столкновения с автомобилем в результате ДТП по их вине.
2: Так.
3: Вот, об этом сказано в тексте постановления высшей инстанции. И, значит, прецедентом стал случай, когда погонщик скота, ну или пастух по-другому, да, то есть из Хакасии в июне 25 года перегонял корову с нарушением правил дорожного движения, то есть он вел животное в темное время суток по дороге с асфальтобетонным покрытием, не убедившись, соответственно, в безопасности
1: перегона. Без проблесковых маячков на коровах.
3: Да, в итоге это все привело к ДТП, и, соответственно, значит, пострадавший участник обратился в суд и его выиграл. Но, как бы получается, пастух не согласился с этим решением и в итоге дошел до высшей инстанции. И она вот, соответственно, уже разъяснила, что пастух действительно был неправ, перегоняя корову таким образом.
1: Да.
3: Поэтому, ну, у нас, в принципе, давайте скажем так, что у нас вот эти вот ситуации тоже здесь в черте города Орска довольно часто встречаются. Если вспомнить последний случай, в районе Челябинской объездной у нас было ДТП, причем со смертельным исходом, но там, значит, участником был автомобиль и лошадь. То есть, ну, по факту, ничего не меняется, также животное.
2: Домашний скот.
3: А да, то есть эти животные и в настоящее время там продолжают как-то, ну, так сказать, пастись, да, и за ними никто не смотрит. Поэтому, конечно, когда вы...
1: Они правда там одни пасутся?
3: Ну, правда, да.
1: Я же вот на Золотых Песках приехал, а там коровы так на меня смотрят, такие, типа, что ты туда пришел? И они сами по себе.
3: Это наша территория, да?
1: Да. А нету там мужика, который пастух.
3: Нет, он может быть где-то и есть,
2: далеко,
3: но в любом случае за своими животными надо смотреть, да.
1: Можно говядину так взять.
3: Потому что это в итоге может привести вот к таким печальным последствиям, о которых я вот буквально говорил ранее. Так, ну и в принципе, наверное, на сегодня все.
2: Отлично, друзья, поэтому давайте мы, несмотря ни на что, будем дальше вам включать хорошую музыку. С вас, пожалуйста, никакой паники. Давайте будем все-таки подходить ко всему рационально, действительно, не создавать дефицита. И будем дальше слушать музыку, которая будет звучать в эфире Радиохит.
0: Твой проводник в автомобильный мир. Автоэксперт на Радиохит.

0: Реклама. Ого, кажется, мозг проголодался.
1: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
0: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
1: Знание полезно, призы вкусно.
0: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.
2: Устали от холода, высоких счетов за отопление и посторонних шумов? Есть решение. Новотроицкий содовый завод объявляет об открытии собственного современного производства. Теперь высококачественная минеральная вата доступна для вас. Безупречное качество, цены от производителя, без лишних наценок и посредников. Минеральная вата для надежной тепло- и звукоизоляции. Сохраняйте тепло зимой, прохладу летом. Обращайтесь в город Новотроицк, промышленная 53. Телефон 8 35 37 68 41 40. Новотроицкий содовый завод.
3: Телефон уже не нужный, сразу я в трейды надал и купил со скидкой классный, о котором я мечтал.
4: Яблочный Спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83/1.
5: Трейды. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Открыт набор в Московский колледж цифровых технологий Академии ТОП по направлениям программирование и дизайн, кибербезопасность. Безопасность. Цифровой маркетинг на базе 9 и 11 классов. Современная программа. Преподаватели практики. Проектный подход. Обучение очное в Орске. IT-образование. Каким оно должно быть? Записывайтесь на собеседование прямо сейчас. 22-49-39. 22-49-39.
6: Расскажи мне, Толя.
7: Встречайте. Сергей Завьялов. 20 августа. На летней сцене ресторана «Кавказская пленница». Большой концерт популярного шансонье. Сергея Завьялова. Все хиты. Будет жарко. Отдохнем и потанцуем вместе с Сергеем Завьяловым 20 августа в «Кавказской пленнице». Билеты в кассе ресторана. Справки по телефону 8-999-559-24-43. 16+.
2: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в «Точке» на Тагильской 4. В «Точке» на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В «Точке» детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В «Точке» без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В «Точке» вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В «Точке» всегда вкусно. Орск, Тагильская, 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян НА».
8: Телефон рекламной службы 25 08 07.

Жанна Фриски с композицией «Мама Мария», друзья. Ну и вот они, сообщения прилетели. Написал нам Сергей. Сергей передает привет своему отцу Виктору Палчу. Говорит, у него сегодня 60 лет. Поздравьте его, пожалуйста, смотри радио. Мы поздравляем вашего отца с праздником. Желаем здоровья крепкого, всего самого хорошего. Ну и какую-нибудь музыку поставим. Давайте вот новый трек у нас есть. «Санта Лючия».

0: утра заправил себя кружечкой кофе, заправь и свой автомобиль.
1: Кофе?
0: Нет, бензином. Причем бесплатно. Каждое утро на радио Хит Блиц-заправка. Отвечай правильно на вопросы ведущих и получи до 20 литров топлива. Сделаем утро приятнее. Подробности по телефону в Орске. 25-08-07. Категория 16+. Партнер сеть заправочных станций «Новый поток».
2: В милый дом идите дружно. Когда утюг вам очень нужен. Гладильную доску купить решите. В милый дом скорее спешите. В сети магазинов «Милый дом» гладильные доски от 999 рублей. Утюги в ассортименте от 799 рублей. Теперь и в Кувандыке на Ленина 150А. «Милый дом». Все нужное в нем.
3: Не грузятся новости. Интернет пропал.
0: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
3: Прикинь, и даже без интернета.
0: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.

0: на Урале 14 часов. Это радио Хит. Реклама. День продолжается с Желен и котлетами на обед. Новости.
1: Новости представляет Сити Групп, бюро недвижимости и услуг.
2: С новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. В Орске медики спасли зрение мужчине, получившему проникающее ранение глазного яблока. Пациент поступил в стационар городской больницы на улице Новосибирской. Как рассказали в медучреждении, травму мужчина получил во время ремонта автомобиля в гараже. Он ударил молотком по металлическому предмету, когда от него откололся небольшой фрагмент и попал прямо в глаз. Команда врачей извлекла металлический осколок и зашила рану. Сейчас мужчина остается в отделении под наблюдением специалистов. За первые 7 месяцев текущего года на железной дороге в Оренбурге пострадали 4 человека, трое из них погибли. При этом статистика стала лучше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За 7 месяцев 25-го в результате наездов поездов и поражений электрическим током пострадали 7 человек, 5 из которых погибли. Таким образом, количество пострадавших на железной дороге за год снизилось почти вдвое, число погибших с 5 до 3. Каждый второй сотрудник младше 25 лет не чувствует, что его ценят на работе. Почти 40% молодых специалистов никогда не получают похвалы от руководства. Это почти вдвое больше, чем среди коллег от 26 до 35 лет. В итоге зумеры увольняются. Об этом сообщает газета «Ру» со ссылкой на исследование. При этом 67% россиян в возрасте от 18 до 25 лет заявили, что готовы отказаться от высокой зарплаты в пользу компании с близкими ценностями и понятной коммуникацией. Далее информация о курсе валют. Доллар 82 рубля 62 копейки, 100 тенге 17 рублей 58 копеек, юань 12 рублей 25 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxors.ru доступен всегда для срочных сообщений.
3: Реклама. Я Елена Макарова, работала оператором колл-центра.
4: Я Мошкина Ирина, работала мастером ногтевого сервиса.
5: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось, и ты сможешь.
0: Ситигрупп, бюро недвижимости и услуг. У нас открыты вакансии для тех, кто хочет развиваться и достигать новых высот. Звоните прямо сейчас по телефону в Орске 33 96 33. Станьте частью нашей команды и начните новую главу своей жизни уже сегодня. Новости.
6: Жизнь.
7: Жизнь.
0: В каждом кадре.

0: Женя Куликов на Радио Хит.
1: Интересный факт, друзья. Пингвины не могут ходить без покачивания головой. А все потому, что на Радио Хит классные хиты. И даже иногда я хожу, слушаю и качаю головой. Друзья, входим в новый час. 14.05, местная студийная. Погнали. Хорошей музыки больше и больше.
2: Смотри.

0: Чанган Юни-С, один из самых продаваемых кроссоверов в России, стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель, а теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юни-С меньше, чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей. Встречайте легенду нового уровня в дилерском центре Юни, автосалон 2000, по адресу город Орск, Елисеевская 2. Звоните 42-88-09.
1: Подробные условия уточняйте у официального дилера Юни, автосалон 2000. Цена действительно на момент выхода.
2: Внимание, внимание! Это объявление должен прослушать каждый. МПР – магазин постоянных распродаж. Каждый день шок-цены. Да-да, шок-цены в МПР каждый день. А также скидки, акции, подарки. Все для дома, ремонта, отдыха с семьей. В общем, то, что нужно вам каждый день. МПР – качество на уровне, но цены не кусаются. Магазин постоянных распродаж МПР. Город Орск, проспект Ленина, 80. Новотроицк, улица Мира, 12. Подробности уточните у продавцов-консультантов.
3: Нужен бетон? Запиши телефон 324-824. 324-824. ООО «Афина».
4: Хочешь погрузиться в мир любимых героев? Тогда с 1 по 28 августа слушай Радио Хит. Смотри радио, дозванивайся в эфир и выигрывай билет на закрытый кинопоказ и презентацию VR-игры «Смешарики» от VR-арены «Другие миры». Тебя ждут любимые персонажи, новые впечатления и настоящие приключения в мире виртуальной реальности. Слушай Радио Хит. Смотри радио, участвуй и побеждай. Подробности по телефону в Орске 250807. Организатор VR-арена «Другие миры». Категория 6+.
5: Включи новое окно в своем доме.
6: Смотри радио. Смотри жизнь.
7: Подробности на смотри.радио.

0: Да, хорошее настроение здесь на Смотри Радио. Кто-то до нас дозвонился. Здрасте вам. Здрасте.
1: Доброе.
0: Как вас зовут?
1: Александр.
0: Александр, чем занимаетесь? Рассказывайте.
1: Да, чего, хочу вот песню заказать человеку одну, можно?
0: Какую?
1: По тихой грусти иду домой.
0: Нет, такой нет. По тихой грусти нет. Давайте привет передавайте. Привет кому будут?
1: Валерий Рындин, который сидит в огороде, отдыхает.
0: Валерию, да. Вот смотрите, вот давайте ему и поставим песню «Валера». Вот эту вот, помните?
1: Давайте «Валера» и поставим.
0: Давайте прямо сейчас будем слушать, друзья, «Валеру». Вот так вот. Смотри.

0: реклама. Праздник каждый день. Будь в курсе всех с рубрикой «Хит Холидей». Каждый день на Радио Хит. Партнер «Хит Холидей» – флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Для лиц старше 12 лет. Устали от холода, высоких счетов за отопление и посторонних шумов? Есть решение. Новотроицкий содовый завод объявляет об открытии собственного современного производства. Теперь высококачественная минеральная вата доступна для вас. Безупречное качество, цены от производителя, без лишних наценок и посредников. Минеральная вата для надежной тепло- и звукоизоляции. Сохраняйте тепло зимой, прохладу летом. Обращайтесь в город Новотроицк, промышленная 53. Телефон 8 35 37 68 41 40. Новотроицкий содовый завод.

0: Суперновинка. Риет. От фабрики «Орские колбасы». Нежнейшая закуска из мяса курицы на любой вкус. Классический, с белыми грибами, с зеленью, как паштет, но еще вкуснее.
1: В милом доме супер цена. Успей купить в августе. Одноразовые бритвы Доника Фомен 5 штук 80 рублей. Или 4 одноразовых бритвы Доника 2 Фоувума всего за 70 рублей. Успей купить по супер цене в милом доме. Акция действительно с 1 по 31 августа 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.

0: Широчайший выбор итальянских котлов по глобально сниженным ценам. Установим, запустим, обеспечим запчастями. Магазин «Газовик». Орск. Краматорская 9Б. За котлами в «Газовик».
1: Как часто мы дарим красоту. Подарите волшебство праздника, изысканность букета, красоту событий. Салон цветов «Арт Букет». Город Орск. Улица Васнецова, 21. Телефон 30 68 98.
2: Купи весь мир за 450 рублей. Безлимитный интернет от компании «Зебра». Подключайся по телефону 8 800 222 66 07. ООО ТК «Город Орск», проспект Мира, 21. УГРН 115 565 801 83 30.
3: Телефон рекламной службы 25 08 07.
4: Hits. Взгляни на мир под другим углом.
5: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

Это хиты, хиты и только хиты. Слушаем и смотрим вместе с нами. Ну а чтобы получить порцию отличного настроения, можно скушать шоколадку там или передать привет своему другу, знакомому, да и родственнику. Это точно поднимет настроение. Вот они сообщения прилетели, давайте зачитаю. Сергей написал: Жень Кульков, добрый день, Орск. И вам тоже добрый-добрый день. Сергей Иванович, добрый вечер. Озерновский, Камчатка. Прилетело тоже сообщение. Вам тоже всего самого хорошего. В общем, вот они сообщения к этому часу, друзья. Да дальше песенку давайте послушаем. Да, Бэггин, помните такую? Давайте. Смотри, смотри.

0: Реклама. Современный специализированный грузовой автосервис на Дорожной 11. Диагностика и ремонт всех видов грузовой техники. Ремонт ходовой части, ремонт двигателя. Доверьте ваших железных коней профессионалам. Грузовой автосервис на Дорожной 11. Звони по телефону в Орске 333 100 или приезжай.
1: Мы живем в самой прекрасной стране на свете, а остальные страны нам завидуют. Ведь именно у нас на вокзальной 24 газовые плиты продаются дешевле, чем на заводах Китая. Только наш человек знает, что в здании ЖДК он может не только купить билет на поезд, но и радиатор отопления. Именно у нас в магазине покупают кондиционеры, когда на улице уже холодно, а газовые котлы, когда тепло. Мы гордо называем нашу страну Россия, а магазин газового оборудования «Тепло». Орск. Вокзальная 24. Здание железнодорожных касс.
2: 156.ru. Бесплатно размещайте объявления о продаже квартир, автомобилей. Отдавайте даром щенков и котят. Ищите работу и находите сотрудников на 156.ru. 156.ru. Объявление. Это просто и бесплатно.
3: Для лиц старше 18 лет.
4: Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
5: Ну что, друзья, давайте поговорим о погоде. Сейчас в Орске плюс 24 градуса, вечером будет плюс 23. В Оренбурге 25, вечером ждите до 23. В Ясном, Кунтаге, Медногорске сейчас плюс 26, вечером будет плюс 21. На Камчатке плюс 23. Информацию предоставил сайт погода.орск.ру.
6: Реклама. В магазине «Народный» шашлык свиной «Мираторг» 249 рублей за килограмм. Черноголовка в ассортименте 2 литра 119 рублей. Мороженое, вафельный стакан «Фаворит» 25 рублей. Адреса магазинов «Народный»: Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Урский проспект 17, Вяземского 71Б, Металлистов 3, оптовая база.
4: Метеохит.
7: Все оренбуржье в одном касании.
4: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: На Урале 15 часов. Это радио Хит. Реклама. День продолжается с желе. А ты решил, что приготовить на ужин? Новости.
1: Новости представляет Сити Групп. Бюро недвижимости и услуг.
2: С новостями вас знакомит Оксана Полякова. Здравствуйте. За первые 7 месяцев текущего года на железной дороге в Оренбурге пострадали 4 человека, трое из них погибли. При этом статистика стала лучше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За 7 месяцев 2025 года в результате наездов поездов и поражений электрическим током пострадали 7 человек, 5 из которых погибли. Таким образом, количество пострадавших на железной дороге за год снизилось почти вдвое, а число погибших с 5 до 3. На предприятиях Нижнекамска, атакованных беспилотниками, сохраняются проблемы с технологическими процессами. Об этом заявил глава Татарстана Рустам Миниханов. По его словам, сейчас ведутся работы по защите объектов. Миниханов также провел заседание штаба по ликвидации последствий атаки и осмотрел поврежденный жилой дом. Его жители временно разместили в пункте размещения. Местным властям поручено как можно быстрее восстановить выбитые окна, чтобы люди смогли вернуться в квартиры. Городские службы Челябинска устраняют последствия ночного ливня. За несколько часов на муниципалитет обрушилась месячная норма осадков. Основная причина – подтопления, засорение дождеприемных решеток мусором, ветками и листьями. На большинстве участков вода уже ушла. Сейчас специалисты продолжают работать на нескольких улицах, а также около зоопарка. Далее информация о курсе валют. Доллар 82 рубля 62 копейки, 100 тенге 17 рублей 58 копеек, юань 12 рублей 25 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxursk.ru доступен всегда для срочных сообщений.
3: Реклама. Я Тришкина Татьяна, ранее работала в банковской сфере специалистом.
4: Я Митрофанова Марина, работала менеджером по уборке помещений.
5: Я Нагорнова Елена, работала оператором в колл-центре.
6: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось и ты сможешь.
0: Устал от скучной работы и маленькой зарплаты? Приходи в Сити Групп. Бюро недвижимости и услуг. Бесплатное обучение, поддержка кураторов и высокие доходы. Телефон в Орске 33 96 33. Новости.
7: Жизнь.
8: Жизнь.
0: В каждом кадре.

0: Женя Куликов на Радио Хит.
1: Если бы матерям платили за каждый пройденный километр, то они бы получали немалую сумму, а все это из-за того, что всего за сутки домохозяйка проходит до 11 тысяч шагов по дому, делая дела. Вот такая вот новость, друзья, такой факт. А ну а мы влетаем в новый час, друзья, скоро про праздники расскажу.

Вторник, давайте посмотрим, какие праздники сегодня можно отметить. Сегодня праздник второй молодости, вот так вот, здоровый, день здорового сердца, день белого гриба, в общем, день полета на воздушном шарике, день мусорной еды, почему-то так вот, день кинетического песка, друзья. Ну а что было у нас в истории, давайте посмотрим. Значит, в 1845 году в Петербурге создан первый российский магистральный паровоз, а в 1906 году в этот день в Англии запатентовано звуковое кино. Это все праздники на сегодня. Празднуйте их вместе со Смотри Радио. Ну а всю подробную информацию смотрите на сайте kalent.ru. Реклама.

0: тематические букеты к 1 сентября. Сделаны с любовью для ваших любимых учителей. Флористический салон «Цветочка» в Орске на Строителей 19. Предварительный заказ и групповые заявки на сайте цветочка-орск.рф. Какой же праздник без цветочки?
1: Что было в этот день? Хит-холидей.

0: Тройка лидеров Hit Music Chart.
1: Проявляй активность, и ты получишь желаемое. Ведь только от тебя зависит, какую строчку в Hit Music Chart займет твой кумир. Заходи на наш портал smotri.radio и голосуй. А еще ты там найдешь все новинки нашего эфира. Ну а прямо сейчас мы вспомним результаты прошлой недели. И на третьем месте у нас была Зиверт и ее «Газ».
2: Я газую, когда нету, газую, когда есть. Везет тому, кто везет.
1: На втором были Hugo, LML Angel и Ultra Night с треком Move to the Sun. А лидерами Hit Music Chart были Alok и Khalid с треком Dive Into Me.
0: Заходи на сайт orsk.ru или smotri.radio и во вкладке Hit Music Chart голосуй за любимый трек. Итоги подводим каждую субботу в 12.00 и воскресенье в 18.00. Hit Music Chart. Выбор за тобой. Категория 12+.
3: Реклама.
4: Нужен водитель, прекрасно знающий город? 22-47-47. Нужно встретить или отвезти в аэропорт? 22-47-47. Нужна гарантированная подача машины? 22-47-47. Когда нужно такси, звони в такси «Лидер». 22-47-47. Единый номер для множества твоих задач. Выбирай местных, звони своим. 22-47-47. Такси «Лидер».
5: Сезон закруток открывай с Мегарай. Стеклянные банки разных объемов выбирай. Крышки винтовые и обкатные. Стерилизаторы, закаточные машинки, контейнеры и пакеты для заморозки. Мегарай. Товары для консервации и заготовок выгодно покупай.
6: Открыт набор в Московский колледж цифровых технологий Академии ТОП по направлениям программирование и дизайн, кибербезопасность, цифровой маркетинг на базе 9 и 11 классов, современная программа, преподаватели практики, проектный подход, обучение очное в Орске, IT-образование, каким оно должно быть. Записывайтесь на собеседование прямо сейчас 22 49 39 22 49 39.

0: Яблочный Спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83, дробь 1.
1: Трейд-ин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Хочешь погрузиться в мир любимых героев? Тогда с 1 по 28 августа слушай «Радио Хит». Смотри радио, дозванивайся в эфир и выигрывай билет на закрытый кинопоказ и презентацию VR-игры «Смешарики» от VR-арены «Другие миры». Тебя ждут любимые персонажи, новые впечатления и настоящие приключения в мире виртуальной реальности. Слушай «Радио Хит». Смотри радио, участвуй и побеждай. Подробности по телефону в Орске 250807. Организатор VR-арена «Другие миры». Категория 6+.
3: Включи новое окно в своем доме.
4: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: Смешарики сквозь вселенные.
1: Да, друзья, у меня есть два билета на закрытый показ и презентацию VR-игры «Смешарики сквозь вселенные». Да, друзья, на правах рекламы. Хотите погрузиться в мир смешариков? Тогда тебе точно нужно побывать на закрытом кинопоказе и презентации VR-игры «Смешарики сквозь вселенные» от VR-арены «Другие миры». С 1 по 28 августа слушай радиохит, смотри радио, дозванивайся и выигрывай билеты. В общем, не упустите возможность отправиться в новое приключение вместе с любимыми героями. Подробности по телефону в Орске 25-08-07, категория 6+. А там будут и мастер-классы, друзья. В общем, будет позитивно, весело. И, наверное, танцевать я буду с вами. А почему бы и нет? Поэтому давайте, друзья, прямо сейчас дозванивайтесь, выигрывайте билеты. 21-103-7, код города 3537. Звоните прямо здесь и сейчас. Ну и, конечно, отвечайте на очень простой вопрос. Он очень легкий, поэтому давайте думайте, пока что время идет. Вот уже кто-то позвонил, сейчас поспросим, кто это. Здрасте. Здрасте. Как вас зовут? Здрасте, как вас зовут? Алло. Еще. Не слышу.
2: Евгений.
1: О, Евгений, Евгений, вы у нас выигрывали?
2: Нет.
1: Смотрите, Евгений, вот какой герой в смешариках чаще других говорит мудрые и поучительные фразы? Крош, Каркарыч или Нюша?
2: Каркарыч.
1: Каркарыч, точно?
2: Да.
1: Да, правильно. Аплодисменты вам, Евгений. Молодец. Выигрываете билеты на закрытый кинопоказ. Ой, убавьте нас немножко там на радио. А то это нас и там, и тут показ. Во, все, спасибо. Итак, вы выигрываете билеты на закрытый кинопоказ и на презентацию игры, VR-игры, смешарики сквозь вселенные. Ну что ж, с кем пойдете?
2: Алло.
1: С женой пойдете? Ну, хорошо. Ну, и давайте привет передавайте всем-всем-всем, кому хотите.
2: Привет, мир воды.
1: Ага. Все?
2: Жене.
1: Все, Евгений, смотрите, смотрите, вот жене передали, всем передали привет, и вы за кадром, мы сейчас расскажем, где получить подарок. Ну, а вам хорошего настроения и смотрите радио вместе с нами. Хорошо?
2: Хорошо.
1: Вот, видите, Евгений получил два билета. Вот, там будет вообще классно, друзья. Позитивно, весело, танцевальные мастер-классы будут. В общем, все будет клево.
0: Смешарики сквозь

0: Реклама. Чанган Юниэс, один из самых продаваемых кроссоверов в России, стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель, а теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юниэс меньше, чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей. Встречайте легенду нового уровня в дилерском центре Юни. Автосалон 2000 по адресу город Орск, Елисеевская 2. Звоните 42 88 09.
1: Подробные условия уточняйте у официального дилера Юни. Автосалон 2000. Цена действительно на момент выхода рекламы.
2: Милый дом к школе готов. Присоединяйтесь.
3: Весь август и сентябрь покупайте канцтовары на сумму от 2000 рублей и выигрывайте отличные призы, в том числе велосипед, Яндекс-станцию Миди, AirPods и даже новенький iPhone. Закупайтесь к школе в милом доме и выигрывайте.
4: Акции действительно с 1 августа по 30 сентября 2026 года. Информация об организаторе акции, правила проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте у продавцов.
5: Привезти букет самому издалека на белом коне красиво, эпично, но старомодно. Еще и коня парковать. Заказать доставку в салоне «Артбукет». Удобно, современно и очень эффектно. Цветы, внимание, любовь и забота с доставкой в любую точку. От салона цветов и декора «Артбукет». Город Орск. Воснецова, 21. Звоните 30 68 98.
6: Доставку осуществляет ИП Алексахин Владимир Вячеславович. УГРН 314 565 832 800 224.
7: Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе.
8: В ХБшку на ТЗБ!
7: Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей. Домашние туники и халаты, носки и нижнее белье. А также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и текстиль для дома всегда по выгодным ценам.
9: Не грузятся новости. Интернет пропал.
10: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
9: Прикинь, и даже без интернета.
10: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
11: Телефон рекламной службы 20.

0: Правда, не горячие приветы уже в эфире Радио Хит. Смотри радио, друзья. Сейчас буду зачитывать. Наталья всем написала. Всем приветик. Всем привет из Верхней Салды. С днем рождения. Катя написала, кого-то поздравляет. Макс тоже поздравляет. С днем рождения. Лера, с днем рождения. Написал Максим. Катя Бро написала. Лера Бро, с днем рождения тебе. Дальше. Бабуля и дедуля. Дорогая внучка Лера, с днем рождения тебя. Юлия и Максим. Лера, поздравляем тебя. В общем, и так далее. Дальше вот написала мама и папа. Бабушки и дедушки, любимая Лерочка, с днем рождения, мы тебя любим, будь счастлива. А Максим написал, Лера, с днем рождения, и много это смайликов. Юля и Максим поздравляли Леруньку, с днем рождения, желаем здоровья, исполнения самых заветных мечтаний, любим тебя. Валерия, мы тебя тоже поздравляем, желаем тебе всего самого наилучшего, творческих успехов и, конечно же, здоровья. Угу. Ну и, конечно, смотри радио.
1: Смотри, смотри радио.

0: реклама. Ого, кажется, мозг проголодался.
1: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
0: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
1: Знание полезно, призы вкусно.
0: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.
2: Внимание, внимание. Это объявление должен прослушать каждый. МПР. Магазин постоянных распродаж. Каждый день шок-цены. Да-да, шок-цены в МПР каждый день. А также скидки, акции, подарки. Все для дома, ремонта, отдыха с семьей. В общем, то, что нужно вам каждый день. МПР. Качество на уровне, но цены не кусаются. Магазин постоянных распродаж МПР. Город Орск, проспект Ленина, 80. Новотроицк, улица Мира, 12. Подробности уточняйте у продавцов, консультантов.
3: Эксклюзивно. Невероятно. Зрелищно. Территория фильма в полных адреналина. Крутые герои и опасные преступники. Безумные погони и эпичные взрывы. Фильмы, о которых говорят все. Мировые бестселлеры и новинки кинематографа для всей семьи. Уникальные каналы от Viasat. ТВ-1000, ТВ-1000 русская, ТВ-1000 экшен. Только у оператора платного телевидения «Зебра». Подключайте прямо сейчас по телефону 83537-210-260.
4: Для лиц старше 16 лет.
0: Метеохит. Партнер прогноза погоды. Магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
5: Ну что, друзья, поговорим о погоде. Сейчас в Орске плюс 25 градусов. Вечером будет плюс 23. В Оренбурге сейчас 25. Вечером ждите плюс 23. В Ясном сейчас 27. В Кундаке, Медногорске тоже 27. Вечером ждите до плюс 22. Информацию предоставил сайт погода.орск.ру.
0: Реклама.
6: В магазине «Народный» шашлык свиной «Мираторг» 249 рублей за килограмм. Черноголовка в ассортименте 2 литра 119 рублей. Мороженое, вафельный стакан «Фаворит» 25 рублей. Адреса магазинов «Народный» – Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Урский проспект 17, Вяземского 71Б, Металлистов 3, оптовая база.
0: Метеохит.

0: Далее 16 часов. Это радио Хит. Реклама. День продолжается с желен и котлетами на обед. Новости.
1: Новости представляет Сити Групп, бюро недвижимости и услуг.
2: С новостями вас знакомит Оксана Полякова. Здравствуйте. Отделом полиции номер 4 МУМВД России Орска разыскивается Попова Анна Александровна. 31 января 2009 года рождения. 30 июля примерно в 15:30 она ушла из дома по улице Краматорской, дом 17. И до настоящего времени ее местонахождение неизвестно. Поиски девочки продолжаются уже 9-й день. Приметы: на вид 16-17 лет, рост 165 сантиметров, худощавого телосложения, длинные волосы. Была одета белое платье с коротким рукавом, открыты босоножки белого цвета, при себе черная сумочка. Убедительная просьба ко всем, кому известно что-либо о местонахождении девушки, сообщить информацию в отдел полиции номер 4 МУМВД Орская по следующим телефонам 83537-295100 либо 02. В восстановлении детского лагеря «Заря» в Оренбурге участвовали осужденные оренбургской колонии. Заключенные исправительной колонии номер 8 принимали участие в восстановительных работах детского лагеря «Заря» после паводка. Согласно заключенному контракту, в обязанности подрядчика входила замена ограждения на территории детского лагеря. Работы выполнены в срок с соблюдением всех технологий с использованием качественных материалов. Взаимовыгодное сотрудничество планируют продолжить. Прорабатывается вопрос заключения договора на ремонт входной группы здания. Большинство опрошенных россиян продолжают есть блюда, которые впервые попробовали во время путешествия. Аналитики выяснили, что чаще всего после отпуска россияне включают в повседневный рацион национальные блюда, местные десерты и выпечку, напитки, традиционные завтраки. 33% респондентов предпочитают покупать такие блюда, а 24% готовят самостоятельно. Главным препятствием для кулинарных экспериментов дома россияне назвали нехватку времени на готовку и трудности при поиске необходимых ингредиентов. Далее информация о курсе валют. Доллар 82 рубля 62 копейки, 100 тенге 17 рублей 58 копеек, юань 12 рублей 25 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxorsk.ru доступен всегда для срочных сообщений.
3: Реклама. Я Тришкина Татьяна, ранее работала в банковской сфере специалистом.
4: Я Митрофанова Марина, работала менеджером по уборке помещений.
5: Я Нагорнова Елена, работала оператором в колл-центре.
6: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось и ты сможешь.
0: Устал от скучной работы и маленькой зарплаты? Приходи в Сити Групп, бюро недвижимости и услуг. Бесплатное обучение, поддержка кураторов и высокие доходы. Телефон в Орске 33 96 33. Новости.
7: Жизнь.
8: Жизнь.
0: В каждом кадре.

0: Женя Куликов на Радио Хит.
1: Да, друзья, это Женя Куликов. Новый час вступим. Там еще больше музыки, хороших треков, любимых треков. Будем смотреть, слушать радио вместе, друзья. Ну и информация интересная тоже будет. Поэтому не пропусти. Будь с нами на одной волне.
2: Смотри.

0: звезды. Узнайте в программе «Гороскоп» на Радио Хит.
1: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене. ИП «Нефедев ПА».
2: Для лиц старше 12 лет.
3: Планируете строительство дома, гаража или перепланировку? Тогда эта информация для вас. В Новотроицке вновь открыто производство газоблоков. Выбирая газоблок, вы получаете теплый крепкий дом за небольшие деньги. Гарантия качества, цены от производителя, тепло- и звукоизоляция, быстрая стройка. Город Новотроицк, промышленная 53, телефон 8-35-37-68-41-40. Новотроицкий содовый завод.
4: Невозможно понравиться всем с первого взгляда, но шансов больше, если есть хороший костюм. Фирменный салон мужских костюмов «Бастон». Огромное разнообразие моделей для твоего совершенного лука. Индивидуальный подход и дисконтная система скидок. Высокое качество по доступной цене. Салон мужской одежды «Бастон». Хорошие костюмы для плохих парней. Площадь Воснецова, торговый центр «Универмаг», первый этаж.
5: В милом доме супер цена. Успей купить в августе. Одноразовые бритвы Деоника Фомен 5 штук 80 рублей. Или 4 одноразовых бритвы Деоника 2 Фоубума всего за 70 рублей. Успей купить по супер цене в милом доме. Акция действительно с 1 по 31 августа 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
6: Привет! Ты слышала? Итальянцы в Орске. Какие итальянцы? Где? В газовике. Огромное поступление итальянских котлов по невероятно доступным ценам. Современный Фондиталь, проверенный временем Бакси и премиальный Де Дитрих. Мамма мия! Невероятная акция! За котлами в газовик. Орск, Краматорская, 9.

0: за котлами в газовик.
1: Макс,
2: Макс, Макс, знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
3: Смотри радио.
4: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет. Подписывайся на Смотри Радио в мессенджере Макс. Смотри и танцуй максимально. Категория 16+.
5: Включи новое окно в своем доме.
6: Смотри Радио. Смотри жизнь.
7: Подробности на смотри.радио.

0: Ну а сейчас, друзья, про здоровье поговорим. Названа самая полезная для сердца рыба, друзья. В общем, смотрите, некоторые рыбы особенно полезны для здоровья сердца, рассказал один диетолог. В общем, врач объяснил, что профилактике сердечно-сосудистых заболеваний способствует включение в меню сортов рыб, богатых омега-3 и жирными кислотами. Она, как бы эта девушка, вот эта вот диетолог, отметила, что наиболее высокая концентрация этого вещества в сельди и лососе. Вот, примерно 2150 миллиграммов на 100 граммов приготовленной рыбы. Поэтому рыбку съесть и радио послушайте. Вот наши, друзья, сегодня такой девиз. Давайте, слава попутчица! Помните такую песню? А кто не помнит, давайте вспомним.
1: Смотри, смотри, радио.

0: Реклама. Праздник каждый день. Будь в курсе всех с рубрикой «Хит Холидей». Каждый день на Радио Хит. Партнер «Хит Холидей» – флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: В августе время школьных базаров. Все заняты покупкой концтовар. Купить необходимое в количестве любом поможет, как обычно, «Милый дом». В сети магазинов «Милый дом» карандаши чернографитные или синие шариковые ручки от 4 рублей. Теперь и в Кувандыке на Ленина 150А. «Милый дом». Все нужное в нем.
3: Расскажи мне, Доля.
4: Встречайте, Сергей Завьялов. 20 августа на летней сцене ресторана «Кавказская пленница». Большой концерт популярного шансонье Сергея Завьялова. Все хиты, будет жарко. Отдохнем и потанцуем вместе с Сергеем Завьяловым. 20 августа в «Кавказской пленнице». Билеты в кассе ресторана. Справки по телефону 8-999-559-24-43. 16+.
5: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в «Точке» на Тагильской 4. В «Точке» на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В «Точке» детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В «Точке» без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В «Точке» вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В «Точке» всегда вкусно. Орск, Тагильская 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян НА».
6: 156.ру. Бесплатно размещайте объявления о продаже квартир, автомобилей. Отдавайте даром щенков и котят. Ищите работу и находите сотрудников на 156.ру. 156.ру. Объявление. Это просто и бесплатно.
1: Для лиц старше 18 лет.
7: Телефон рекламной службы 25-08-07.
8: Хит. Взгляни на мир под другим углом.
9: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.

0: Ну что, друзья, давайте дальше будем переходить к вашим сообщениям. На сегодня Кожевников написал нам ПВ Кожевников парням с Эльгауголь. В общем, привет, приятного ужина. При поездках обязательно пишите в группу, что выехали. Вас ждет смена. Вот так вот. Смотри, радио, добрый день, написал нам Александр. Александр, тебе тоже огромный привет. А также Александр написал: Оренбург, жарко, уф. Да, жара. Ну и ладно. А мы будем, знаете, охлаждаться нашими треками здесь на Смотри Радио. Дальше, вот помните, Пандее. Покорила меня твоя панда. Давайте послушаем.
1: Чувствуй глубже. Смотри. Радио.

0: Реклама. Чанган Юниэс, один из самых продаваемых кроссоверов в России, стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель, а теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юниэс меньше, чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей. Встречайте легенду нового уровня в дилерском центре Юни. Автосалон 2000 по адресу город Орск, Елисеевская 2. Звоните 42 8809.
1: Подробные условия уточняйте у официального дилера. И автосалон 2000. Цена действительно на момент выхода рекламы.
2: Нужен автобетононасос? Один звонок решит вопрос. Уникальная услуга в Орске. Заказ автобетононасоса. 324-824.
3: О, Афина. Всюду мониторил и зашел в яблочный спас. Техники здесь разные, море и доступно все для нас.
4: Яблочный спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83, дробь 1.
5: Оптовикам, внимание! Цены от завода на продукцию орских колбас в магазине на ТЗБ. Выгодные закупки для мелкого опта. Ждем вас по адресу. Вокзальное шоссе 28, возле склада номер 6. Орские колбасы. Вкусный партнер для вашего бизнеса.
6: Все Оренбуржье в одном касании.
7: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: Австралия. 17 часов. Это радио. Реклама. Семейные ужины всегда вкуснее с Желен. Желаем вам теплого и уютного вечера.
1: Новости.
2: Новости представляет Сити Групп. Бюро недвижимости и услуг.
3: С новостями вас знакомит Оксана Полякова. Здравствуйте. На Кирилловой площади в старом городе Орска пройдет масштабное благоустройство, ставшее победителем всероссийского конкурса проектов комфортной городской среды. Губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев отметил, что площадь станет частью туристического маршрута. Всего область подала 6 заявок, 5 из которых получили гранты на сумму более 362 миллионов рублей. В Абдуллино благоустроят сквер возле памятника Ленину, в ГАИ территорию вокруг кинотеатра «Юность», а в Матвеевке и Пономаревке улицы Комсомольскую и Парк Победы соответственно. Работы завершат в 2027 году. Больше 10 человек пострадали при столкновении микроавтобуса и легковушки. Авария случилась в Алексеевском районе на трассе Р-239 Казань-Оренбург. На дороге столкнулись легковой автомобиль и пассажирский микроавтобус, в котором находилось 18 человек. В результате инцидента пострадали 13 человек. По предварительным данным, погибших в ДТП нет. Подробности случившегося выясняются. До конца года пенсии повысят сразу нескольким категориям россиян. Об этом рассказал депутат Госдумы Алексей Гавырин. С 1 октября прибавку получат военные пенсионеры. Сейчас предполагается индексация на 4%. Кроме того, после 80-летия фиксированная выплата к страховой пенсии увеличится вдвое. Примерно до 19 тысяч рублей. Повышение также предусмотрено для пенсионеров с первой группы инвалидности, инживенцам, а также с большим северным или сельским стажем. Далее информация о курсе валют. Доллар 82 рубля 62 копейки, 100 тенге 17 рублей 58 копеек, юань 12 рублей 25 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxorsk.ru доступен всегда для срочных сообщений.
4: Реклама. Я Елена Макарова, работала оператором колл-центра.
5: Я Мошкина Ирина, работала мастером ногтевого сервиса.
6: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось, и ты сможешь.
1: Сити Групп, бюро недвижимости и услуг. У нас открыты вакансии для тех, кто хочет развиваться и достигать новых высот. Звоните прямо сейчас по телефону в Орске 33 96 33. Станьте частью нашей команды и начните новую главу своей жизни уже сегодня.
0: Новости.
7: Жизнь.

0: Женя Куликов на Радиохит.
1: Ну что, друзья мои хорошие, мы продолжаем, в новый час мы вступаем. Здесь Женя Куликов, такой веселый, позитивный. Поэтому давайте-ка никуда не расходимся, будьте с нами на одной волне. Ну и, конечно, здесь расскажу скоро про праздники, да, обязательно.
2: Смотри, смотри, вот.

0: что было в этот день. Хит Холидей. Партнер рубрики «Флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Ну что, друзья, давайте поговорим о праздниках, которые сегодня можно отметить. Сегодня 11 августа, друзья, вторник, 2026 год. А сегодня праздник второй молодости. Ох, хе-хе-хей. У кого-то и первое еще идет где-то. Вот, Международный день здорового сердца. Сегодня также день белого гриба. День полета на воздушном шарике. День мусорной еды, в кавычках. Вот, день кинетического песка. И день стального барабана. Ну, а что у нас вообще в истории было? Давайте посмотрим, друзья. Значит, в 1845 году в Петербурге создан первый российский магистральный паровоз. А в Англии в 1906 году в этот день запатентовано звуковое

0: групповые заявки на сайте цветочка-орск.рф. Какой же праздник без цветочки? Что было в этот день?
1: Хит-холидей.
2: Я не

0: С утра заправил себя кружечкой кофе. Заправь и свой автомобиль.
1: Кофе?
0: Нет, бензином. Причем бесплатно. Каждое утро на радио Хит Блиц-заправка. Отвечай правильно на вопросы ведущих и получи до 20 литров топлива. Сделаем утро приятнее. Подробности по телефону в Орске. 25-08-07. Категория 16+. Партнер сеть заправочных станций «Новый поток».
2: Открыт набор в Московский колледж цифровых технологий Академии ТОП по направлениям программирования и дизайн, кибербезопасность, цифровой маркетинг на базе 9 и 11 классов, современная программа, преподаватели практики, проектный подход, обучение очное в Орске, IT-образование, каким оно должно быть. Записывайтесь на собеседование прямо сейчас. 22-49-39. 22-49-39.
3: Мы живем в самой прекрасной стране на свете, а остальные страны нам завидуют. Ведь именно у нас газовые плиты продаются дешевле, чем на заводах Китая. Только наш человек знает, что в здании ЖД КАС он может не только купить билет на поезд, но и радиатор отопления. Именно у нас в магазине покупают кондиционеры, когда на улице уже холодно, а газовые котлы, когда тепло. Мы гордо называем нашу страну Россия, а магазин газового оборудования Тепло. Город Гай, переулок Суворова, 2А.
2: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в Точке, на Тагильской, 4. В Точке на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В Точке детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В Точке без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В Точке вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В Точке всегда вкусно. Орск, Тагильская, 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян НА».
4: В магазинах «Мегарай» все для школы покупай. Удобные вместительные рюкзаки, канцелярия, сумки для обуви, спортивная одежда, сменная и спортивная обувь. «Мегарай». Выгодно все для школьника, покупай.
5: Макс, Макс, Макс, знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
6: Смотри радио.
0: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет. Подписывайся на «Смотри радио» в мессенджере «Макс». Смотри и танцуй максимально. Категория 16+.
7: Включи новое окно в своем доме.
8: «Смотри радио». «Смотри жизнь». Подробности на «Смотри.радио».

0: Это Tokyo Hotel, California Nights, друзья. Ну а мы с вами дальше будем выигрывать вкусняшки.
1: Вкусные знания.
0: Да, мои хорошие, познаем Оренбургской области, получаем вкусные подарки от нашего партнера Хлебзавод 7, город Новотроицк. Задача простая. Дозванивайтесь в эфир, отвечайте на простые вопросы, с которыми справится даже школьник. Про наш родной край отвечайте верно. Вкусный бокс достается вам. Все подробности ищите на сайте orsk.ru во вкладке «Вкусные знания», категория 12+. И до меня есть звоночек. Итак, кто это? Здрасте. Алло.
2: Алло.
0: Как вас зовут?
2: Алексей.
0: Сергей?
2: Алексей.
0: А, Алексей, вы у нас выигрывали?
2: А?
0: Выигрывали уже?
2: Месяца три назад.
0: А, ну тогда можно. Итак, Алексей, смотрите, вопрос, нельзя, права на ошибку у вас нету. Итак, смотрите, где в Орске располагается улица Восточная? И три варианта ответа. Первый, поселок Степной, Мостострой или Елшанка?
2: Мостострой. Степной,
0: Степной?
2: Да.
0: Ну, аплодисменты! Правильно, с первого раза выигрываете вы.
2: А я таксист.
0: А, вы таксист. Тогда вы не должны говорить «наверное». Вы уже точно...
2: Нет, я сомневался, я ни разу ее не слышал.
0: А, не слышали? А вот видите, а вот как вот вам таксистская ваша логика подсказала вам интуиция, да?
2: На Мостострой ее точно нет.
0: А, вы вот так...
2: На Елшанке нет, значит, Степном.
0: Значит, Степном, все, я вас поздравляю, выигрываете вы вкусный бокс. С кем поделитесь вкусняшками?
2: И всем, сам всем.
0: А, правильно, правильно, вот она правда. Вот видите, человек говорит правду. А то все, ой, отдам дочке, отдам сыну, отдам деверю, свату и так далее. Вот, молодец, Алексей, сам съем, правильно. Ну что ж, давайте передавайте приветы всем-всем-всем, кому хотите.
2: Привет вам.
0: Спасибо.
2: А там всему городу Орску, естественно. Ну и всех, кто меня знает, кто по голосу узнал.
0: Ну все, а Алексей, вас теперь будем и мы знать очень сильно. Ну что ж, вы смотрите, не отключайтесь. За кадром расскажу, где получить подарок, хорошо? До свидания. Вот так вот, мои хорошие. Ну, а вот смотрите, еще текст такой. Узнать больше о подлинной истории нашего края вы можете в музее. Да, а также на официальном сайте и в тематической группе ВКонтакте. Орский краеведческий музей. Здесь бережно хранят историю родного города. Ну, а мы с вами смотрим радио дальше.
1: Реклама. Хлебозавод 7. Город Новотроицк. Более 70 лет бережно хранит традиции, сохраняя вкус и ценность настоящего хлеба. Это современное производство выпускает более 50 видов хлеба и хлебобулочных изделий на заквасках, три из которых признаны уникальными НИИ хлебопечения России. Кондитерский цех выпускает более 30 видов кондитерских изделий. Хлебозавод 7, город Новотроицк, тщательно следит за качеством сырья, технологией производства и гордится своей продукцией. Спрашивайте в магазинах вашего города.
3: Вкусные знания.

0: Реклама. Милый дом к школе готов. Присоединяйтесь.
1: Весь август и сентябрь покупайте канцтовары на сумму от 2000 рублей и выигрывайте отличные призы, в том числе велосипед, Яндекс-станцию Миди, AirPods и даже новенький iPhone. Закупайтесь к школе в милом доме и выигрывайте.
2: Акция действительна с 1 августа по 30 сентября 2026 года. Информация об организаторе акции, правила проведения, количестве призов, сроках внести и порядке их получения уточняйте у продавцов.
3: Папе на работу, маме в магазин, а бабушку в Оренбург.
4: Задачи могут быть разные, а такси – универсальным. Для вашего удобства новый тариф «Универсальный» от «Такси Лидер» 45 99 99. Проще позвонить, быстрее заказать, выгоднее доехать. Предзаказ, город, межгород – для всего один номер. 45 99 99. «Такси Лидер Орск». Еще удобнее, еще выгоднее.
3: Алло, а можно такси к школе?
5: Семья Петровых любит проводить свободное время на свежем воздухе. Прогулки, пикники и активные виды спорта. А красивую и удобную одежду для всей семьи покупают в ХБшке на ТЗБ. В ХБшке на ТЗБ спортивные костюмы, трико, куртки, ветровки, бейсболки, платья и сарафаны, носки, нижнее белье и многое другое для взрослых и детей по низким ценам. А также в ХБшке вы найдете все для уюта вашего дома. Халаты, полотенца, подушки, пледы, одеяло и многое другое. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и всегда по выгодным ценам.
6: Нужен бетон? Запиши телефон 324-824. 324-824. ООО «Афина».
7: Хочешь погрузиться в мир любимых героев? Тогда с 1 по 28 августа слушай Радио Хит. Смотри радио, дозванивайся в эфир и выигрывай билет на закрытый кинопоказ и презентацию VR-игры «Смешарики» от VR-арены «Другие миры». Тебя ждут любимые персонажи, новые впечатления и настоящие приключения в мире виртуальной реальности. Слушай Радио Хит. Смотри радио, участвуй и побеждай. Подробности по телефону в Орске 250807. Организатор VR-арена «Другие миры». Категория 6+.
8: Телефон рекламной службы 25.

0: Шоп здесь на Смотри Радио. Жень Куликов в эфире. И, конечно же, ваши сообщения читаю. Привет всем из Орска, а также вот парням Эльга Уголь. Привет, приятного ужина передают. Ну и также привет Анастасии. Анастасия говорит: поставьте мне, пожалуйста, тут про песню «Дорого». «Дорого-богато», давайте.
1: Смотри, смотри, радио.

0: Реклама. Строительная компания «Монолит». Строится с нами легко. Любая спецтехника для вашей стройки. Бетонные смеси собственного производства с доставкой по всему Восточному Оренбуржью. А также дорожные бордюры, тротуарная плитка, брусчатка собственного производства любых объемов. Вся продукция имеет паспорта и сертификаты качества. Строительная компания «Монолит». Строится с нами легко. Приезжай, город Торск, улица Гончарова, 2, либо дорожная 11. Или звони 301-333.
1: Не грузятся новости. Интернет пропал.
2: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
1: Прикинь, и даже без интернета.
2: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
3: Метеохит.
2: Партнер прогноза погоды — магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
4: Ну что ж, друзья, давайте поговорим о погоде. Сейчас в Орске плюс 26 градусов. Вечером поздним будет 22. В Оренбурге 25, вечером поздним 22. В Ясном, Кундыке, Медногорске 26, а вечером будет 21. Информацию предоставил сайт погода.орск.ру.
2: Реклама.
5: В магазине «Народный» шашлык свиной «Мираторг» 249 рублей за килограмм. Черноголовка в ассортименте 2 литра 119 рублей. Мороженое, вафельный стакан «Фаворит» 25 рублей. Адреса магазинов «Народный»: Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Урский проспект 17, Вяземского 71Б, Металлистов 3, оптовая база.
3: Метеохит.

0: кого?
1: Ты что там за кисы, по ним плачут телевизоры?
2: Ой, ой. А ты включил три микрофона, потому
1: что ты не знаешь. А, это Теобалду. У меня Теобалду, понимаешь, здесь это живет. Ну ты же знаешь, что ты спрашиваешь.
2: Ну я знаю, ну все, у него другой микрофон.
1: А, четвертый, да. Это вот для нашей красивой дамы.
2: А у нас тут несколько дам, извините.
1: Ну, знаете,
2: вот для всех дам микрофоны.
3: А почему у меня два микрофона? На 6 часов новости вот так должны проходить?
1: Вдвойне вкуснее, если
3: вдвойне это два вкуснее.
1: Микрофона. Вот смотри, а мы тут с лопухами.
3: Да, кстати, песня в тему.
1: Да, мы сейчас засняли классный рилс, да. Ну вот, в общем, посмотрите, да, вот это вот красиво будет там.
2: Да.
1: Наверное, интересно, весело, зажигательно и классно.
3: Ну а дальше... вас знакомит Оксана Полякова.
1: Оксана Лопухова. Оксана Лопухова, да, и будет. Так, в общем, смотрите, дальше. Да. Вот что мы все о себе, да, о себе. Вот я себе сказал, ну ты хоть скажи.
2: Мы даже про Теобалду поговорили.
1: Дитё, даже Теобалду вспомнили, а про дитё забыли. Ну что, как у тебя дела, Кристина?
2: У меня замечательно.
1: Ты спала сегодня?
2: Я, да, ну почти.
1: Да, я спала. В общем, смотрите, теперь Кристина Бурова будет целый вечер с вами. Будет настроение здесь красочное, красивое и не бурое.
2: Да, давай, пока.
1: Да, давай, пока-пока, счастливо.

0: Урале 18 часов. Это радио. Реклама. Семейные ужины всегда вкуснее с Желен. Желаем вам теплого и уютного вечера. Новости.
1: Новости представляет Сити Групп. Бюро недвижимости и услуг.
2: С новостями вас знакомит Оксана Полякова. Здравствуйте. На востоке Оренбургской области более 18 часов тушат крупный ландшафтный пожар в Ясенском округе между Садовым, Веселовским и Керуимбаем. Огонь охватил свыше 6,5 тысяч гектаров, осложняет тушение сильный ветер. Пожар сдерживают 29 специалистов и 12 единиц техники, включая 15 человек и 5 машин от МЧС России. Погибших и пострадавших нет, открытое горение ликвидировано, пожарные расчеты остаются на месте для контроля. Евгений Солнцев, губернатор Оренбургской области, рассказал о последствиях атаки ВСУ. Системы ПВО и мобильными огневыми группами на территории Оренбурга сегодня сбито 11 беспилотников. Пострадавших, к счастью, нет. Все экстренные службы продолжают работать на местах и ликвидировать последствия. В социальных сетях замечены фото и видеофиксация последствий атаки. Все случаи будут проверены, им будет дана правовая оценка. Социальный фонд России ускорил рассмотрение заявления на распоряжение материнским капиталом. Теперь этот процесс занимает в среднем 4 дня, сообщается в канале фонда в соцсетях. Там добавили, что сам сертификат в основном формируется проактивно. Если же оформить автоматически не получается, специалисты стараются выдать его в кратчайшие сроки. Ранее в Госдуме предложили сделать программу маткапитала бессрочной и расширить возможности ее применения. Далее информация о курсе валют. Доллар 82 рубля 62 копейки, 100 тенге 17 рублей 58 копеек, юань 12 рублей 25 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxorsk.ru доступен всегда для срочных сообщений.
3: Реклама. Я Тришкина Татьяна, ранее работала в банковской сфере специалистом.
4: Я Митрофанова Марина, работала менеджером по уборке помещений.
5: Я Нагорнова Елена, работала оператором в колл-центре.
6: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось и ты сможешь.
0: Устал от скучной работы и маленькой зарплаты? Приходи в Сити Групп, бюро недвижимости и услуг. Бесплатное обучение, поддержка кураторов и высокие доходы. Телефон в Орске 33 96 33. Новости.
7: Жизнь.
8: Жизнь.
0: В каждом кадре.

Видимо, нужно Жене Куликову напоминать, как меня зовут, и не указал он здесь, но я сама укажу вновь. Кристина Бурова с вами. Да, не путайте, а то бывает такое, Настя меня еще называют, и не знаю, я таких у нас в эфире радиохит, знаете ли. В общем, да, добрый вечер уже вам всем пожелаю, с удовольствием встречаю его вместе с вами, потому что вы, скорее всего, освободились, а значит, готовы реализовывать свои самые-самые заветные и приятные желания. Конечно же, радиохит вам поможет не только музыкой, но еще и какими-нибудь советами, вдохновляющими историями и даже розыгрышами. Так что вы с нами оставайтесь непременно, делайте громче и наслаждайтесь вечером вместе с нами. Смотри.

0: Ого, кажется, мозг проголодался.
1: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
2: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
1: Знание полезно.

0: Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер «Хлебозавод 7», город Новотроиц.
1: Чтоб ребенок спокойно сидел один, скорее ребенку дайте пластилин. Чтоб дома стало тихо, словно в сказке, кисти ребенку дайте и краски. В сети магазинов «Милый дом» кисти для рисования от 17 рублей. Пластилин в ассортименте от 49 рублей. Теперь и в Кувандыке на Ленина 150А. «Милый дом». Все нужное в нем.

0: Шакотлани в газовик.
1: Внимание, внимание! Это объявление должен прослушать каждый. МПР – магазин постоянных распродаж. Каждый день шок-цены. Да-да, шок-цены в МПР каждый день. А также скидки, акции, подарки. Все для дома, ремонта, отдыха с семьей. В общем, то, что нужно вам каждый день. МПР – качество на уровне, но цены не кусаются. Магазин постоянных распродаж МПР. Город Орск, проспект Ленина, 80. Новотроицк, улица Мира, 12. Подробности уточните у продавцов-консультантов.
2: Открой ребенку новый мир. Мир истории, науки, приключений и бесконечно загадочной природы. Уникальные каналы от Viasat, Nature, Explore, History. Только у оператора платного телевидения «Зебра». Подключайте прямо сейчас по телефону 83537-210-260. Без возрастных ограничений.
3: Включи новое окно в своем доме.
4: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.ру.

0: цены, сами понимаете, сейчас бывает такое, что подходите, допустим, к какому-нибудь продукту и понимаете, что как будто бы это немножечко дорого. Да, и такое существует, но, видимо, я нашла рекордсмена как минимум среди ягод. Арктическую малину можно сейчас купить в Москве за 55 тысяч рублей. Да, это не шутки, потому что речь идет о княженике, редкой северной ягоде, вкус которой напоминает смесь малины и ананаса. Высокую стоимость объясняют коротким сезоном созревания, небольшими объемами урожая и трудоемкими ручными работами, а точнее сбором. Да, сейчас 100 граммов княженики стоят около 5,5 тысяч рублей. Соответственно, берете себе килограмм, и уже половина от сотни тысяч улетает. И бывают такие ягоды, да, причем они прямо сейчас продаются, а сезон короткий. Можете приобретать, если вдруг захочется попробовать такую необычную ягоду. Ну, а больше необычных и очень грубких известий услышите здесь далее. Не переключайтесь, впереди еще много хорошей музыки.
1: Поймай настроение. Смотри радио.

0: Реклама.
1: Что готовят для вас звезды? Узнайте в программе «Гороскоп» на Радио Хит.
2: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене. ИП «Нефедев ПА».
3: Для лиц старше 12 лет.
4: Становится все меньше жарких дней.
5: Колготки надо покупать скорей.
6: Езжай за ними в «Милый дом».
7: Колготки по отличным ценам в нем.
8: В сети магазинов «Милый дом» колготки детские в ассортименте «Инканта Kids Angel 40 Den» в ассортименте 179 рублей.
9: Колготки женские «Гламур» Эдера 20 Дэн всего по 109 рублей.
10: Теперь и в Кувандыке на Ленина 150А.
11: «Милый дом». Все нужное в нем.

0: Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83/1.
1: Трейд-ин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Современный специализированный грузовой автосервис. На Дорожной, 11. Диагностика и ремонт всех видов грузовой техники. Ремонт ходовой части. Ремонт двигателя. Доверьте ваших железных коней профессионалам. Грузовой автосервис. На Дорожной, 11. Звони по телефону в Орске 333-100 или приезжай.
3: Готовишься стать студентом? В Мегарай. Одежда, сумки, папки, рюкзаки. Товары для дома. Посуда, кухонные принадлежности, постельное белье, матрасы, подушки, одеяло. Мегарай. Товары для студентов выгодно покупать.
2: Открыт набор в Московский колледж цифровых технологий Академии ТОП по направлениям программирование и дизайн, кибербезопасность, цифровой маркетинг на базе 9 и 11 классов, современная программа, преподаватели практики, проектный подход, обучение очное в Орске, IT-образование, каким оно должно быть. Записывайтесь на собеседование прямо сейчас. 22-49-39. 22-49-39.
4: Телефон рекламной службы 25-08-07.
5: Взгляни на мир под другим углом.
6: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

Освободились. Отлично. Открывайте наш портал смотри.радио, либо набирайте номер 8922-878-2929 и пишите там в Макси или Телеграме разнообразные приглашения, приветы и поздравления, все что угодно, чтобы поднять себе настроение или спланировать этот вечер. Как-никак веселее будет сделать что-нибудь нестандартное, нежели прийти и лечь на диван, включив телевизор. Так что, если вдруг у вас еще остается энергия, непременно ей делитесь. И, возможно, вам повезет, вы сможете найти сегодня отличное занятие на этот вечер в компании родных друзей. Вы также можете поздравить кого-то или просто передать привет, узнать что-нибудь у нас в эфире радиохит или даже извиниться. Все это здесь. Пишите на здоровье. А мы все зачитаем уже в начале, точнее, в конце следующего часа. Ну и, конечно, принимаем ваши также звоночки, если вдруг нужно сказать что-то лично. 21-137, код города 3537, номер для наших звонков. Вы можете позвонить в конце любого часа и также выйти с нами в эфир и поговорить. Ну а пока мы ожидаем ваших сообщений, музыка украсит наши ожидания. Смотри.

0: Реклама. В милом доме супер цена. Успей купить в августе. Одноразовые бритвы Доника Фомен 5 штук 80 рублей. Или 4 одноразовых бритвы Доника 2 Фоувума всего за 70 рублей. Успей купить по супер цене в милом доме. Акция действительно с 1 по 31 августа 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
1: Гипсокартон напрямую от производителя. Идеально ровные стены и потолки в кратчайшие сроки. Удобство монтажа, низкие цены, гарантия качества. Город Новотроицк, промышленная, 53. Телефон 8 35 37 68 41 40. Новотроицкий содовый завод.
2: Макс, Макс, знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
3: Смотри радио.
4: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет.
5: Подписывайся на Смотри Радио в мессенджере Макс. Смотри и танцуй максимально. Категория 16+.
4: Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
6: Сейчас в Орске плюс 26, ночью ожидается плюс 15, завтра днем плюс 29 градусов. В Ясном данную минуту плюс 25, ночью столбик термометра опустится до плюс 13, завтра днем поднимется до плюс 28. В Кландыхе и Медногорске плюс 25 на данный момент, ночью температура опустится до плюс 9, завтра днем поднимется до плюс 29. И в Оренбурге сейчас плюс 25, ночью плюс 15, завтра днем плюс 29 градусов. Информация предоставлена сайтом pogoda.orsk.ru.
4: Реклама.
7: В магазине «Народный» шашлык свиной «Мираторг» 249 рублей за килограмм. Черноголовка в ассортименте 2 литра 119 рублей. Мороженое, вафельный стакан «Фаворит» 25 рублей. Адреса магазинов «Народный» Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Урский проспект 17, Вяземского 71Б, Металлистов 3, оптовая база.
4: Метеохит.

0: на Урале 19 часов. Это радио. Реклама. Семейные ужины всегда вкуснее с Желен. Желаем вам теплого и уютного вечера.
1: Новости.
2: Новости представляет City Group, бюро недвижимости и услуг.
3: С новостями вас знакомит Оксана Полякова. Здравствуйте. На Кирилловой площади в старом городе Орска пройдет масштабное благоустройство, ставшее победителем всероссийского конкурса проектов комфортной городской среды. Губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев отметил, что площадь станет частью туристического маршрута. Всего область подала 6 заявок, 5 из которых получили гранты на сумму более 362 миллионов рублей. В Абдуллино благоустроят сквер возле памятника Ленину, в ГАИ территорию вокруг кинотеатра «Юность», а в Матвеевке и Пономаревке улицы Комсомольскую и Парк Победы соответственно. Работы завершат в 2027 году. Больше 10 человек пострадали при столкновении микроавтобуса и легковушки. Авария случилась в Алексеевском районе на трассе Р-239 Казань-Оренбург. На дороге столкнулись легковой автомобиль и пассажирский микроавтобус, в котором находилось 18 человек. В результате инцидента пострадали 13 человек. По предварительным данным, погибших в ДТП нет. Подробности случившегося выясняются. До конца года пенсии повысят сразу нескольким категориям россиян. Об этом рассказал депутат Госдумы Алексей Гавырин. С 1 октября прибавку получат военные пенсионеры. Сейчас предполагается индексация на 4%. Кроме того, после 80-летия фиксированная выплата к страховой пенсии увеличится вдвое. Примерно до 19 тысяч рублей. Повышение также предусмотрено для пенсионеров с первой группы инвалидности, инживенцам, а также с большим северным или сельским стажем. Далее информация о курсе валют. Доллар 82 рубля 62 копейки, 100 тенге 17 рублей 58 копеек, юань 12 рублей 25 копеек. Будьте в курсе последних новостей, вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxorsk.ru доступен всегда для срочных сообщений.
1: Реклама.
4: Мы продали квартиру с помощью специалистов бюро недвижимости и услуг City Group. За электронную регистрацию и услуги системы безопасных расчетов не заплатили ни рубля.
5: Как это?
4: Получили в подарок от City Group.
5: Совершайте сделки в сопровождении специалистов City Group. Получайте электронную регистрацию и сервис безопасных расчетов бесплатно. City Group. Бюро недвижимости и услуг. Телефон 8-35-37-33-96-33. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности уточняйте по телефону в Орске. 33-96-33.
1: Новости.
6: Жизнь.
7: Жизнь.
1: В каждом кадре.

0: Бурова на Радиохит.
1: Да-да, Кристина Бурова все еще с вами на связи. Продолжаем встречать и, конечно же, развлекаться этим вечером. Но, сами понимаете, завтрашний день уже не за горами. И если вдруг завтра рано просыпаетесь, то, конечно, хочется заранее простроить все планы и подготовиться к новому дню. И как же мы это делаем? Делаем это в первую очередь вместе с Радиохит. Мы поможем вам, в том числе, своими астрологическими прогнозами. Да, и к середине часа ожидаем. Ну и, конечно, музыкой для вдохновения, пока составляете планы, быть может, даже из любой мелодии сможете выхватить что-нибудь ценное для себя. Но чтобы выхватить, нужно послушать. Вот и вы послушайте Арка Пушила Невера, Generation Love впереди. Следом Энтони Эл Меджор понарошку, а потом еще больше и больше интересных исполнителей.

0: Десятка лидеров Хит-Мьюзик Чарт.
1: Проявляй активность, и ты получишь желаемое. Ведь только от тебя зависит, какую строчку в Хит-Мьюзик Чарте займет твой кумир. Заходи на наш портал smotri.radio и голосуй. А еще ты там найдешь все новинки нашего эфира. Ну а прямо сейчас мы вспомним результаты прошлой недели. И на третьем месте у нас была Зиверт и ее «Газ».
2: Я газую, когда нету, газую, когда есть. Везет тому, кто везет.
1: На втором были Hugo, LML Angel и Ultra Night с треком Move to the Sun. А лидерами хит-мьюзик-чарта были Алок и Khalid с треком

0: заходи на сайт orsk.ru или smotri.radio и во вкладке «Hit Music Chart» голосуй за любимый трек. Итоги подводим каждую субботу в 12.00 и воскресенье в 18.00. «Hit Music Chart» — выбор за тобой. Категория 12+.
1: Реклама. Чанган UNI-S, один из самых продаваемых кроссоверов в России, стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель, а теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган UNI-S меньше, чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей. Встречайте легенду нового уровня в дилерском центре UNI, автосалон 2000, по адресу город Орск, Елисеевская 2. Звоните 42 88 09.
2: Подробные условия уточняйте у официального дилера UNI, автосалон 2000. Цена действительно на...
3: Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе.
4: В ХБшку на ТЗБ!
3: Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей. Домашние туники и халаты, носки и нижнее белье, а также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и текстиль для дома всегда по выгодным ценам.
5: Скажи мне, доля.
6: Встречайте, Сергей Завьялов. 20 августа на летней сцене ресторана «Кавказская пленница». Большой концерт популярного шансонье Сергея Завьялова. Все хиты, будет жарко. Отдохнем и потанцуем вместе с Сергеем Завьяловым. 20 августа в «Кавказской пленнице». Билеты в кассе ресторана. Справки по телефону 8-999-559-24-43. 16+.
7: Нужен водитель, прекрасно знающий город? 22-47-47. Нужно встретить или отвезти в аэропорт? 22-47-47. Нужна гарантированная подача машины? 22-47-47. Когда нужно такси? Звони в такси «Лидер». 22-47-47. Единый номер для множества твоих задач. Выбирай местных, звони своим. 22-47-47. Такси «Лидер».

0: Суперновинка. Риет от фабрики Орские колбасы. Нежнейшая закуска из мяса курицы на любой вкус. Классический, с белыми грибами, с зеленью, как паштет, но еще вкуснее.
1: Хочешь погрузиться в мир любимых героев? Тогда с 1 по 28 августа слушай Радио Хит. Смотри радио, дозванивайся в эфир и выигрывай билет на закрытый кинопоказ и презентацию VR-игры «Смешарики» от VR-арены «Другие миры». Тебя ждут любимые персонажи, новые впечатления и настоящие приключения в мире виртуальной реальности. Слушай Радио Хит, смотри радио, участвуй и побеждай. Подробности по телефону в Орске 250807. Организатор VR-арена «Другие миры», категория 6+.
2: Включи новое окно в своем доме.
3: Смотри радио, смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

что, еще немного и наш эфир станет магическим. Конечно же, при помощи звезд и астрологов, как бы мы иначе их слова перевели. Ну и радиохит, конечно же. Мы уже все спланировали, узнали. И вам касаемо завтрашнего дня расскажем. Остается только дождаться гороскопа и

0: Гороскоп. Гороскоп представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене.
1: Вот так вот потихонечку и мы с вами прошли уже второй, самый сложный день на этой неделе. Да, вторник уже практически подошел к концу. Можно спокойно отдохнуть, погулять, если вы освободились от работы и других дел. Ну, а мы пока что еще и простроим планы на завтрашний, на среду, 12 августа, здесь вместе со звездами в рубрике «Гороскоп» на «Смотри радио».
2: Овен.
1: Займитесь завтра чем-нибудь новым, тем, что вы никогда прежде не делали. Вы получите от этого огромное удовольствие. Единственной проблемой нынче может стать реакция близких на ваше поведение.
2: Телец.
1: Постарайтесь отнестись к себе любимому по возможности более бережно. Никто, кроме вас, о вашем здоровье позаботиться не может, а невнимательное к нему отношение может дорого стоить.
2: Близнецы.
1: Сократите до минимума телефонные разговоры и переписку. Завтра вам необходимо будет видеть глаза того, с кем беседуете.
2: Рак.
1: Вы можете позволить себе не заботиться о том, что за погром вы оставляете после себя. Вас будет оправдывать великая цель, несясь к которой вы будете сворачивать все на своем пути. Однако, есть во всем этом и негативный момент. Если цель все-таки не будет достигнута, вас уж точно заставят прибраться.
2: Лев.
1: Удача будет сопутствовать вам, но только в тех случаях, когда вы приложите к этому вопросу некоторые усилия. Ждать же неоправданных подарков от судьбы уж точно не стоит.
2: Дева.
1: У вас будет достаточно времени, чтобы заняться усовершенствованием достигнутого. Тщательно отшлифованный результат вашего труда будет оценен куда выше, чем нечто, сляпанное на скорую руку.
2: Весы.
1: Вас может одолеть нерешительность, весьма раздражающее качество, но сейчас оно будет вашим союзником. Раз вы не можете на что-то решиться, значит, тому есть причины, и стоит все еще раз хорошенечко обдумать.
2: Скорпион.
1: Вы можете основательно навредить как собственному душевному спокойствию, так и физическому здоровью. Будьте максимально осмотрительны, винить кроме себя кого-то будет некого.
2: Стрелец.
1: В зависимости от того, предпочитаете ли вы тратить деньги или их зарабатывать, завтра вам стоит заняться противоположным делом. В этом случае вам гарантирован выигрыш.
2: Козерог.
1: Вы сами безо всяких прогнозов сможете предсказать ближайшее будущее, причем не только себе, но и окружающим.
2: Водолей.
1: Вам полезно будет пожаловаться вслух, даже если слушателям окажется зеркалом. Вы скорее поймете, как решить свою проблему, формулируя ее в терминах общепринятого языка, нежели переживая на уровне неясных эмоций.
2: Рыбы.
1: Возьмите на себя ответственность за сложившуюся ситуацию. Если вы не сделаете этого сами, то ее возложат на вас другие и сделают это в нелестных для вас выражениях. Информация собрана при помощи сайта ignia.com.
3: Реклама. Каждый раз, когда вы заправляетесь на АЗС «Роял-7», ваш автомобиль говорит вам спасибо. Конечно, ведь на АЗС «Роял-7» бензин только класса К5 напрямую с ОНПЗ. Современные фильтры и постоянный контроль выдаваемого топлива. А это увеличение мощности двигателя, уменьшение расхода топлива, безопасность всех важных узлов агрегата и топливной системы. Автозаправочные станции «Роял-7» в городах Орск, Новотроицка и Гая. Спасибо вам за доверие.

0: Реклама. Ого, кажется, мозг проголодался.
1: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
0: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
1: Знание полезно, призы вкусно.
0: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.
2: Нужен автобетононасос? Один звонок решит вопрос. Уникальная услуга в Орске. Заказ автобетононасоса. 324-824. О, Афина.
3: Как часто мы дарим красоту. Подарите волшебство праздника, изысканность букета, красоту событий. Салон цветов Арт-Букет. Город Орск. Улица Васнецова, 21. Телефон 30-68-98.
4: Чтоб в офисе вам работалось сладко, нужна хорошая для документов папка. Чтоб бизнес-идеи записывать впрок, вам пригодится для записей блок. В сети магазинов «Милый дом» блоки для записей «Стам» от 32 рублей. Папки пластиковые в ассортименте от 11 рублей. Теперь и в Кувандыке на Ленина 150А. «Милый дом». Все нужное в нем.

0: 156.ru. Бесплатно размещайте объявления о продаже квартир, автомобилей. Отдавайте даром щенков и котят. Ищите работу и находите сотрудников на 156.ru. 156.ru. Объявление. Это просто и бесплатно.
1: Для лиц старше 18 лет.
2: Телефон рекламной службы 25.

0: А чтобы не быть грустной девочкой, как в песне от Бобби Рексона и Дэвида Гетты, нужно как-то свое настроение поднимать, и, возможно, для этого пригодится какой-то еще человек. Его порадовать у нас в эфире. Можно также по номеру 8922-878-2929 в Макси или Телеграме, или просто открыть наш портал smotri.radio и написать все именно там. Ну или если ваша девочка вдруг грустная, или вы ожидаете, что она может грустить, вы можете также открыть этот портал и порадовать ее у нас через эфир Радио Хит, а быть может, и сообщить все лично по номеру 21137, код города 3537. Да, тогда мы с вами выйдем прямо в эфир, и вы скажете все сами. Так что, если вдруг хочется кому-нибудь поднять настроение, а соответственно поднять его и себе, и сделать хорошее дело, и очень приятно человеку, знаете, всегда же этого хочется, тогда непременно прямо сейчас дерзайте. Ну а мы пока ожидаем вашей смелости, будем подкреплять ее хорошей музыкой. Биар Волф и Феникс, да, Лес, и Дамот, Август, это ты.
1: Поймай настроение. Смотри, радио. Огни земли.

0: Реклама. Милый дом к школе готов. Присоединяйтесь.
1: Весь август и сентябрь покупайте канцтовары на сумму от 2000 рублей и выигрывайте отличные призы, в том числе велосипед, Яндекс-станцию Миди, AirPods и даже новенький iPhone. Закупайтесь к школе в милом доме и выигрывайте. Акции действительны с 1 августа по 30 сентября 2026 года. Информация об организаторе акции, правила проведения, количестве призов, сроках внести и порядке их получения уточняйте у продавца.
2: Каждая минута бизнеса под вашим контролем. Современные системы видеонаблюдения от компании «Зебра». 8 800 222 6607. С заботой о вашем бизнесе.
3: Не грузятся новости. Интернет пропал.
4: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
3: Прикинь, и даже без интернета.
4: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.

0: Урале 20 часов. Это радио. Реклама. Семейные ужины всегда вкуснее с Желен. Желаем вам теплого и уютного вечера.
1: Новости.
2: Новости представляет Сити Групп. Бюро недвижимости и услуг.
3: С новостями вас знакомит Оксана Полякова. Здравствуйте. На востоке Оренбургской области более 18 часов тушат крупный ландшафтный пожар в Ясненском округе между Садовым, Веселовским и Керуимбаем. Огонь охватил свыше 6,5 тысяч гектар, осложняя тушение, сильный ветер. Пожар сдерживают 29 специалистов и 12 единиц техники, включая 15 человек и 5 машин от МЧС России. Погибших и пострадавших нет, открытое горение ликвидировано, пожарные расчеты остаются на месте для контроля. Евгений Солнцев, губернатор Оренбургской области, рассказал о последствиях атаки ВСУ. Системы ПВО и мобильными огневыми группами на территории Оренбурга сегодня сбито 11 беспилотников. Пострадавших, к счастью, нет. Все экстренные службы продолжают работать на местах и ликвидировать последствия. В социальных сетях замечены фото и видеофиксация последствий атаки. Все случаи будут проверены, им будет дана правовая оценка. Социальный фонд России ускорил рассмотрение заявления на распоряжение материнским капиталом. Теперь этот процесс занимает в среднем 4 дня, сообщается в канале фонда в соцсетях. Там добавили, что сам сертификат в основном формируется проактивно. Если же оформить автоматически не получается, специалисты стараются выдать его в кратчайшие сроки. Ранее в Госдуме предложили сделать программу маткапитала бессрочной и расширить возможности ее применения. Далее информация о курсе валют. Доллар 82 рубля 62 копейки, 100 тенге 17 рублей 58 копеек, юань 12 рублей 25 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxorsk.ru доступен всегда для срочных сообщений.
4: Реклама. Я Тришкина Татьяна, ранее работала в банковской сфере специалистом.
5: Я Митрофанова Марина, работала менеджером по уборке помещений.
6: Я Нагорнова Елена, работала оператором в колл-центре.
7: Сейчас мы все риэлторы. У нас получилось, и ты сможешь.
1: Устал от скучной работы и маленькой зарплаты? Приходи в Сити Групп. Бюро недвижимости и услуг. Бесплатное обучение. Поддержка кураторов и высокие доходы. Телефон в Орске 33 96 33.
0: Новости.
8: Жизнь.
9: Жизнь.
0: В каждом кадре.

0: Бурова на Радиохит.
1: Да-да, и я к вам с хорошими новостями. В ближайшее время, как и обещалось, мы будем для вас разыгрывать что-нибудь интересное, так что особенно разнообразным родителям или тем, кто хочет осчастливить какого-нибудь ребенка, непременно нужно за этим событием следить. Ну а между делом, конечно, развлекать мы будем все возрастам и музыкой, и интересной информацией, сообщениями вашими, которые можно ставить на портале smotri.radio. Ну и все, конечно, будем делать на протяжении всего часа. Заскучать не успеете. На музыка, кстати говоря, наоборот, скорее заставит вас танцевать и подпевать. Элла Кейлениум to the Moon сейчас вас встретит. Следом диджей Пилигрим «Ты меня забудь», а потом также отметится «Градусы» и Лана Дель Рей.

0: утра заправил себя кружечкой кофе, заправь и свой автомобиль.
1: Кофе?
0: Нет, бензином. Причем бесплатно. Каждое утро на радио Хит Блиц-заправка. Отвечай правильно на вопросы ведущих и получи до 20 литров топлива. Сделаем утро приятнее. Подробности по телефону в Орске. 25-08-07. Категория 16+. Партнер сеть заправочных станций «Новый поток».
2: Внимание, внимание! Это объявление должен прослушать каждый. МПР. Магазин постоянных распродаж. Каждый день шок-цены. Да-да, шок-цены в МПР каждый день. А также скидки, акции, подарки. Все для дома, ремонта, отдыха с семьей. В общем, то, что нужно вам каждый день. МПР. Качество на уровне, но цены не кусаются. Магазин постоянных распродаж МПР. Город Орск, проспект Ленина, 80. Новотроицк, улица Мира, 12. Подробности уточняйте у продавцов-консультантов.
3: Нужен бетон? Запиши телефон. 324-824. 324-824. ООО «Афина».
2: В милом доме супер цена. Успей купить в августе. Одноразовые бритвы «Деоника» «Фомен» 5 штук. 80 рублей. Или 4 одноразовых бритвы «Деоника» 2 «Фоувума» всего за 70 рублей. Успей купить по супер цене в милом доме. Акция действительно с 1 по 31 августа 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
4: Телефон уже не нужный, сразу я в трейдин отдал и купил со скидки классы, о которого я мечтал.
5: Яблочный Спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83, дробь 1.
6: Трейдин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Хочешь погрузиться в мир любимых героев? Тогда с 1 по 28 августа слушай радиохит. Смотри радио. Дозванивайся в эфир и выигрывай билет на закрытый кинопарк.

0: Pass и презентацию VR игры «Смешарики» от VR Arena «Другие миры». Тебя ждут любимые персонажи, новые впечатления и настоящие приключения в мире виртуальной реальности. Слушай радиохит, смотри радио, участвуй и побеждай. Подробности по телефону в Орске 250807. Организатор VR Arena «Другие миры», категория 6+.
1: Включи новое окно в своем доме.
2: Смотри радио, смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: Красные шарики сквозь вселенные.
1: И не просто мультик, а целая VR-игра. Да, два билета на закрытые показы. Презентацию VR-игры «Смешарики сквозь вселенные» прямо сейчас может забрать кто-то из вас. Звоните. 21-103-7, код города 3537, наш студийный номер. И если у вас имеются дети или у ваших знакомых, или просто вы знаете, кого можете осчастливить, непременно вам следует дозвониться и забрать этот замечательный приз. Пока что, видимо, все заняты немножечко. Куда-то отправились, быть может, прогуляться. Или еще что-то. Ну или если вдруг не решаются, решайтесь. Время еще есть. 21-103-7. Код города 3537. Все так же наш номер. И мы ждем того, кто захочет порадовать своих близких или, может быть, просто по-своему родных деток такими замечательными призами. Не просто мультик, напоминаю, а VR-игра целая. Это целое открытие для детей, мне кажется. И уж точно их можно будет удивить. Ну а мы пока принимаем ваши звоночки. Здравствуйте.
2: Добрый день.
1: Как вас зовут?
2: Дмитрий.
1: Очень приятно, Дмитрий. Кому отправится подарок, если не секрет?
2: Ну, конечно же, детям.
1: Ну, каким детям? Ну, может быть, у вас их много, или какого-то они пола, или возраста?
2: Да, ну, и у нас есть, и у родственников есть. Без разницы, кто-нибудь упадет.
1: Замечательно. Ну, если что, будет возможность билеты также докупить, так что не переживайте. Смогут оправиться даже все, если вдруг захочется. Но для этого, для начала, вам нужно ответить на вопрос, естественно, про смешариков. Вы этот мультик смотрели?
2: Ну, так, чуть-чуть, не прям.
1: Но, видимо, приходилось, раз уж дети есть, а там, в принципе, долго думать не нужно. Если мультик смотрели, ответить, скорее всего, сможете. Нужно лишь подумать немножечко. Итак, вы готовы ответить на наш вопрос?
2: Да, готов.
1: Как называется цикл серии, в котором смешарики знакомят зрителей с научными фактами? Азбука безопасности, пин-код или школа смешариков?
2: Блин, ну, наверное, первый, наверное, пусть будет.
1: Так, еще раз, варианты: азбука безопасности, пин-код и школа смешариков. Рассуждать будем или вот все, точный ответ — азбука безопасности?
2: Ну, если рассуждать, ну пусть будет второй, наверное, тогда.
1: Я могу так про любой вопрос спросить. Это ваш окончательный ответ?
2: Замечательно. Пусть будет окончательный.
1: А то сейчас продолжим по ответам прыгать, а пусть на четвертый вариант там будет, наверное, он правильный, да? Ну, ладно. Второй, так второй, или меняем?
2: Да нет, пусть остается второй.
1: Да все, давайте уже, сколько я вас уже ломаю. Конечно, не нужно было этого делать. Конечно, вы правы. Второй вариант — пин-код, азбука безопасности. Это больше про правила дорожного движения. Они рассказывают школу смешариков, а такого я вообще не помню, чтобы было. Именно поэтому вы забираете суперприз, вы ответили верно, а значит, вы уж точно найдете, кого отправить на это замечательное мероприятие. Ну и, конечно, вам возможность предоставляем также порадовать кого-то здесь в эфире «Радио Хит» прямо сейчас.
2: Да, передаю всем привет, всем самым главным добра и мира, вот, и всем, кто меня узнал.
1: Отлично, ну вы с нами на связи оставайтесь, за эфиром поговорим, как же забрать ваш суперприз, а на правах рекламы сообщаем. Хотите погрузиться в мир смешариков? Тогда точно нужно побывать на закрытом кинопоказе и презентации VR-игры «Смешарики сквозь вселенные» от VR-арены «Другие миры». С 1 по 28 августа слушай эфир «Радио Хит», смотри радио, дозванивайся и выигрывай билет. Не упусти возможность отправиться в новую приключения вместе с любимыми героями. Подробности по телефону в Орске 25-08-07, категория 6+.
0: Смешарики сквозь вселенные.

0: Реклама.
1: Что готовят для вас звезды? Узнайте в программе «Гороскоп» на Радио Хит.
2: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене. ИП «Нефизев ПА».
3: Для лиц старше 12 лет.
4: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в «Точке» на Тагильской, 4. В «Точке» на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В «Точке» детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В «Точке» без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В «Точке» вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В «Точке» всегда вкусно. Орск, Тагильская, 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян НА».
5: На шашлык все покупай в «Мегарай». Мангалы, решетки, уголь, наборы посуды, шампуры, коптильни, термосумки, зонты и столы. «Мегарай». Выгодные товары для пикника покупай.
6: Оптовикам, внимание! Цены от завода на продукцию орских колбас в магазине на ТЗБ. Выгодные закупки для мелкого опта. Ждем вас по адресу. Вокзальное шоссе 28, возле склада номер 6. Орские колбасы. Вкусный партнер для вашего бизнеса. Скажи мне,
7: доля. Встречайте, Сергей Завьялов. 20 августа на летней сцене ресторана «Кавказская пленница». Большой концерт популярного шансонье Сергея Завьялова. Все хиты, будет жарко. Отдохнем и потанцуем вместе с Сергеем Завьяловым. 20 августа в «Кавказской пленнице». Билеты в кассе ресторана. Справки по телефону 8-999-559-24-43. 16+.
8: Мы живем в самой прекрасной стране на свете, а остальные страны нам завидуют. Ведь именно у нас на вокзальной 24 газовые плиты продаются дешевле, чем на заводах Китая. Только наш человек знает, что в здании ЖДКАЗ он может не только купить билет на поезд, но и радиатор отопления. Именно у нас в магазине покупают кондиционеры, когда на улице уже холодно, а газовые котлы, когда тепло. Мы гордо называем нашу страну Россия, а магазин газового оборудования «Тепло». Орск. Вокзальная 24. Здание железнодорожных касс.
9: Макс! Макс! Знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
10: Смотри радио!
11: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет.
12: Подписывайся на «Смотри радио» в мессенджере «Макс». Смотри и танцуй максимально.
13: Категория 16+. Телефон рекламной службы 250807.
14: Взгляни на мир под другим углом.
15: «Смотри радио». «Смотри жизнь». Подробности на «Смотри.ру».

и как после такой красивой мелодии не рассказать о красивых словах, которые нам пишут здесь в эфире Радио Хит, и написал Денис Такси. Леха, с днем рождения тебя. Да, конечно, не особо красивые слова, зато какие: здоровья, успехов во всем, будь счастлив от всех нас. Ура! Леха, вас от Радио Хит также поздравляем с днем рождения, желаем всего самого наилучшего, ну и, конечно, самого бодрого, надежного и хорошего окружения, которое, кстати говоря, как мы видим по сообщениям, имеется. Написал также Сергей Иванович: спокойной ночи, Камчатка, Озерновский. Лучшего много вам, пожалуйста, радости, веселья, небо над головой мирного, чтобы было вокруг солнце и было очень ясно. Написал все это Сергей Иванович, пожелал Орску хорошего также настроения и доброго вечера с огромным количеством сердечек. Сердечко и вам, Сергей Иванович. Хорошо отдохнуть уже этой ночью, если вдруг не спится, мы вас будем развлекать все так же музыкой здесь в эфире Радио Хит. Написал Verasmus Sail Away, а следом Джиган, и это дорого. Понимай настроение. Смотри, радио.

0: Реклама. Чанган Юни-С, один из самых продаваемых кроссоверов в России, стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель. А теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юни-С меньше, чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей. Встречайте легенду нового уровня в дилерском центре Юни. Автосалон 2000 по адресу город Орск, Елисеевская 2. Звоните 42 88 09.
1: Подробные условия уточняйте у официального дилера Юни. Автосалон 2000.
2: Устали от холода, высоких счетов за отопление и посторонних шумов? Есть решение. Новотроицкий содовый завод объявляет об открытии собственного современного производства. Теперь высококачественная минеральная вата доступна для вас. Безупречное качество, цены от производителя, без лишних наценок и посредников. Минеральная вата для надежной тепло- и звукоизоляции. Сохраняйте тепло зимой, прохладу летом. Обращайтесь в город Новотроицк, промышленная 53. Телефон 8-35-37-68-41-40. Новотроицкий содовый завод.
3: Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
4: И сейчас в Орске плюс 24, ночью ожидается плюс 15, завтра днем плюс 29 градусов. В Ясном в данную минуту плюс 21, ночью температура опустится до плюс 13, и завтра днем поднимется до плюс 28. В Кувандыке и Медногорске плюс 19 на данный момент, ночью плюс 9, завтра днем слабый термометр поднимется до плюс 29. И в Оренбурге сейчас плюс 21, ночью плюс 15, завтра днем плюс 29 градусов. Информация предоставлена сайтом погода.орск.ру.
3: Реклама.
5: В магазине «Народный» шашлык свиной «Мираторг» 249 рублей за килограмм. Кофе «Жардин» 95 граммов «Дип Дарк» 295 рублей за упаковку. Пряник «Топленое молоко» 165 рублей за килограмм. Адреса магазинов «Народный» – Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Вяземского 71Б, Металлистов 3, оптовая база.
3: Метеохит.

0: На Урале 21 час. Это радио.
1: Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
2: Жизнь.

0: Федорова на Радио Хит.
1: Эннотер и 54 Ультра открывают этот час своим треком Talk to You. Кстати говоря, 54 Ультра, я, как правило, называю 54 Ультра, но, сами понимаете, все-таки, даже если знаешь английский, будешь читать любые числа именно по-русски, так намного проще. Тем не менее, Talk to You, так Talk to You. Давайте поговорим, как-никак, эфир Радио Хит, по крайней мере, наш. Это не просто монолог, это диалог с нашими радиосмотрителями, нашими слушателями или наблюдателями. Да, нас можно смотреть везде, где угодно, по каналу «Смотри радио» или нашей группе ВКонтакте, Телеграме и Макси под названием «Смотри радио», или просто по нашему сайту. В общем, самое главное, что мы стараемся поддерживать с вами диалог, и было бы хорошо, если бы ваша сторона тоже чем-нибудь интересным с нами делилась. И оставить сообщение вы также можете на нашем портале «Смотри.радио». Ну а пока мы ждем, продолжаем музыкально вас радовать. А вам Макс Хилл Квин впереди.
2: Поймай настроение. Смотри радио.

0: Магазин «Газовик» предлагает широчайший выбор котлов «Буран». Настенные и напольные, с стальным и чугунным теплообменником. Монтаж, сервис и, конечно же, скидки покупателям. Орск, Краматорская, 9Б. За котлами в «Газовик».
1: Милый дом к школе готов. Присоединяйтесь.
2: Весь август и сентябрь.

0: джинсы и даже новенький iPhone. Закупайтесь к школе в милом доме и выигрывайте.
1: Акции действительно с 1 августа по 30 сентября 2026 года. Информация об организаторе акции, правила проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте у продавца.
2: Папе на работу.

0: магазин, а бабушку в Оренбург.
1: Задачи могут быть разные, а такси – универсальным. Для вашего удобства новый тариф универсальный от «Такси Лидер» 45 99 99. Проще позвонить, быстрее заказать, выгоднее доехать. Предзаказ, город, межгород – для всего один номер. 45 99 99. «Такси Лидер Орск». Еще удобнее, еще выгоднее.
0: Алло, а можно такси в школе?
2: Включи новое окно в своем доме.
3: Смотри радио, смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

не знаю, преувеличивает Альберт Брайт или нет, но, в принципе, хотелось бы также видеть, что остальные видят, щелкать пальцами и этим привлекать внимание людей. Но для этого, конечно, нужно знать о них чуть больше, чем знают остальные. Мы этого вам в эфире Радио Хит, конечно, не гарантируем, но можем узнать чуть больше о завтрашнем дне уже в ближайшее время. А для этого существует наша рубрика «Гороскоп», и ее мы услышим сразу после следующего трека. Не переключайтесь.

0: Гороскоп. Гороскоп представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене.
1: Итак, смотрим. Завтра 12 августа. Среда. Хотела сказать, пятница на автомате. Знаете, оговорка по Фрейду. Чего хочешь, то и говоришь. Но нет, пока что среда. Середина недели, в принципе, тоже хороший день. А чтобы он стал лучше, следует знать, чего от него ожидать. И мы попробуем это сделать здесь вместе с рубрикой «Гороскоп». Погнали.
2: Овен.
1: Займитесь завтра чем-нибудь новым, тем, что вы никогда прежде не делали. Вы получите от этого огромное удовольствие. Единственной проблемой нынче может стать реакция близких на ваше поведение.
2: Телец.
1: Постарайтесь отнестись к себе любимому по возможности более бережно. Никто, кроме вас, о вашем здоровье позаботиться не может, а невнимательное к нему отношение может дорого стоить.
2: Близнецы.
1: Сократите до минимума телефонные разговоры и переписку. Завтра вам необходимо будет видеть глаза того, с кем вы беседуете.
2: Рак.
1: Вы можете позволить себе не заботиться о том, что за порогом вы оставляете, точнее, покром вы оставляете после себя. На вас будет оправдывать великая цель, несясь которой вы будете сворачивать все на своем пути. Однако есть во всем этом и негативный момент. Если цель все-таки не будет достигнута, вас уж точно заставят прибраться.
2: Лев.
1: Удача будет сопутствовать вам, но только в тех случаях, когда вы приложите к этому вопросу некоторые усилия. Ждать же неоправданных подарков от судьбы не стоит.
2: Дева.
1: У вас будет достаточно времени, чтобы заняться усовершенствованием достигнутого. Тщательно отшлифованный результат вашего труда будет оценен куда выше, чем нечто сляпанное на скорую руку.
2: Весы.
1: Вас может одолеть и нерешительность, весьма раздражающее качество, но сейчас оно будет вашим союзником. Раз вы не можете на что-то решиться, значит, тому есть причины, и стоит все еще раз хорошенько обдумать.
2: Скорпион.
1: Вы можете основательно навредить как собственному душевному спокойствию, так и физическому здоровью. Будьте максимально осмотрительны, винить кроме себя будет некого.
2: Стрелец.
1: В зависимости от того, предпочитаете ли вы тратить деньги или их зарабатывать, завтра вам стоит заняться противоположным делом. В этом случае вам гарантирован выигрыш.
2: Козерог.
1: Завтра вы сами безо всяких прогнозов сможете предсказать ближайшее будущее, причем не только себе, но и окружающим.
2: Водолей.
1: Вам полезно будет пожаловаться вслух, даже если слушателям окажется зеркало. Вы скорее поймете, как решить свою проблему, формулируя ее в терминах общепринятого языка, нежели переживая на уровне неясных эмоций.
2: Рыбы.
1: Возьмите на себя ответственность за сложившуюся ситуацию. Если вы не сделаете это сами, то ее возложат на вас другие и сделают это в нелестных для вас выражениях. Информация собрана при помощи сайта ignia.com.
3: Реклама. Каждый раз, когда вы заправляетесь на АЗС «Роял-7», ваш автомобиль говорит вам спасибо. Конечно, ведь на АЗС «Роял-7» бензин только класса К5 напрямую с ОНПЗ. Современные фильтры и постоянный контроль выдаваемого топлива. А это увеличение мощности двигателя, уменьшение расхода топлива, безопасность всех важных узлов агрегата и топливной системы. Автозаправочные станции «Роял-7» в городах Орск, Новотроицка и Гая. Спасибо вам за доверие.

0: Ого, кажется, мозг проголодался.
1: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
2: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
1: Знание полезно, призы вкусно.
2: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.
3: Строительная компания «Монолит». Строится с нами легко. Любая спецтехника для вашей стройки. Бетонные смеси собственного производства с доставкой по всему Восточному Оренбуржью. А также дорожные бордюры, тротуарная плитка, брусчатка собственного производства любых объемов. Вся продукция имеет паспорта и сертификаты качества. Строительная компания «Монолит». Строится с нами легко. Приезжай, город Торск, улица Гончарова, 2, либо Дорожная, 11. Или звони 301-333.
4: Есть вещи, которые меняют ваше отношение к жизни. Одежда на отлично. Достойное оформление ваших школьных достижений. Просто оденься в салоне мужской одежды «Бастон». Огромный выбор костюмов для школьников от российских производителей. Проверенный мужской стиль. Салон мужской одежды «Бастон». О форме «Будущий сентябрь». Площадь Вознецова, торговый центр «Универмаг», первый этаж.
3: Открыт набор в Московский колледж цифровых технологий Академии ТОП по направлениям программирование и дизайн, кибербезопасность, цифровой маркетинг на базе 9 и 11 классов, современная программа, преподаватели практики, проектный подход, обучение очное в Орске, IT-образование, каким оно должно быть. Записывайтесь на собеседование прямо сейчас. 22 49 39. 22 49 39.
5: Телефон рекламной службы.

Не забываю вам и напоминать о том, что у нас существует Hit Music Chart, и если вдруг есть мелодия, которая вам нравится, она может звучать в нашем эфире намного чаще. Нужно лишь отдать свой голос. Открыть его можно на нашем портале smotri.radio. Там вкладка Hit Music Chart, и именно здесь есть мелодии, которые вы можете лайкнуть. Естественно, если вы лайкнули, значит, вы уже оставили свой голос, и они попадут в нашу подборку. Возможно, даже займут какое-то ведомое место. Узнать это можно в субботу в 12 часов дня и воскресенье в 6 часов вечера. Подводим итоги мы каждую неделю, чтобы не залеживались у нас песни какие-нибудь старенькие. Ну и, конечно же, если ваша песня побеждает, вы ее слышите чаще, и, конечно, скорее всего, она продолжит занимать лидирующие позиции и в другое время. В общем, если что-нибудь приглянулось, непременно голосуйте. Если еще не успели прислушаться, прислушивайтесь дальше. Музыка для вас уже на подходе. Holiday Boy, ты не хотела. Далее следом Marshmello и Portugal Women, Phonics. Встречи. Чаем.

0: На Тагильской 4 в точке на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В точке детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В точке без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В точке вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В точке всегда вкусно. Орск, Тагильская 4. Доставку осуществляет ИП Арутюнян НА.
1: Мы живем в самой прекрасной стране на свете, а остальные страны нам завидуют. Ведь именно у нас газовые плиты продаются дешевле, чем на заводах Китая. Только наш человек знает, что в здании ЖД КАС он может не только купить билет на поезд, но и радиатор отопления. Именно у нас в магазине покупают кондиционеры, когда на улице уже холодно, а газовые котлы, когда тепло. Мы гордо называем нашу страну Россия, а магазин газового оборудования Тепло. Город Гай, переулок Суворова, 2А.
2: Хочешь погрузиться в мир любимых героев? Тогда с 1 по 28 августа слушай Радио Хит. Смотри радио, дозванивайся в эфир и выигрывай билет на закрытый кинопоказ и презентацию VR-игры «Смешарики» от VR-арены «Другие миры». Тебя ждут любимые персонажи, новые впечатления и настоящие приключения в мире виртуальной реальности. Слушай Радио Хит. Смотри радио, участвуй и побеждай. Подробности по телефону в Орске 250807. Организатор VR-арена «Другие миры». Категория 6+.
3: Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
4: И сейчас в Орске плюс 22, ночью ожидается плюс 15, завтра днем плюс 29 градусов. В Ясном данную минуту плюс 19, ночью температура опустится до плюс 13, завтра днем поднимется до плюс 28. В Кувандыке и Медногорске плюс 16 на данный момент, ночью столбы термометра опустится до плюс 9, завтра днем поднимется до плюс 29. И в Оренбурге сейчас плюс 21, ночью плюс 15, завтра днем плюс 29 градусов. Информация предоставлена сайтом pogoda.orsk.ru.
5: Реклама. В магазине «Народный» шашлык свиной «Мираторг» 249 рублей за килограмм. Черноголовка в ассортименте 2 литра 119 рублей. Мороженое, вафельный стакан «Фаворит» 25 рублей. Адреса магазинов «Народный»: Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Вяземского 71Б, Металлистов 3, оптовая база.
1: Метеохит.

0: Австралия. 22 часа. Это радио Хит. Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
1: Жизнь.
2: Жизнь.
0: В каждом кадре.

0: Гурова на Радиохит.
1: Да, есть у вечеров такая особенность неприятная. Если мы в это время не работаем, то они пролетают очень и очень быстро. Времечко уже 22.03, как слышали, на Урале, у нас на студийных. А значит, в скором времени мы снова попрощаемся с очередным днем и встретим следующий. Ну что ж, с одной стороны, это хорошо. Как-никак мы подбираемся все ближе и ближе к вновь долгожданным выходным. Но с другой, конечно, обидно, если ничего не успели за это время совершить. Если что, если время остается, можно прямо сейчас подорваться и что-то непременно необычное или приятное для себя сделать. Ну а мы в эфире Радио Хит готовы все так же порадовать вас музыкой для ваших самых дерзких и ярких решений. Crash Adams New Heart прямо сейчас, следом Т9 от нашей любви, а потом отметится еще много хороших артистов. Встречайте.

0: Рубрика лидеров «Хит-мьюзик-чарт».
1: Проявляй активность, и ты получишь желаемое. Ведь только от тебя зависит, какую строчку в «Хит-мьюзик-чарте» займет твой кумир. Заходи на наш портал «Смотри.радио» и голосуй. А еще ты там найдешь все новинки нашего эфира. Ну а прямо сейчас мы вспомним результаты прошлой недели. И на третьем месте у нас была Зиверт и ее «Газ».
2: Я газую, когда нету, газую, когда есть. Везет тому, кто везет.
1: На втором были Hugo, LML Angel и Ultra Night с треком Move to the Sun. А лидерами хит-мьюзик-чарта были Alok и Khalid с треком Dive Into Me.
0: Заходи на сайт orsk.ru или smotri.radio и во вкладке «Хит-мьюзик-чарт» голосуй за любимый трек. Итоги подводим каждую субботу в 12.00 и воскресенье в 18.00. Hit Music Chart. Выбор за тобой. Категория 12+.
3: Реклама.

0: Яблочный Спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83, дробь 1.
1: Трейд-ин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Не грузятся новости. Интернет пропал.
3: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
2: Прикинь, и даже без интернета.
3: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
4: Включи новое окно в своем доме.
5: Смотри радио. Смотри жизнь.
6: Подробности на смотри.радио.

0: Реклама. Семья Петровых любит проводить свободное время на свежем воздухе. Прогулки, пикники и активные виды спорта. А красивую и удобную одежду для всей семьи покупают в ХБшке на ТЗБ. В ХБшке на ТЗБ спортивные костюмы, трико, куртки, ветровки, бейсболки, платья и сарафаны, носки, нижнее белье и многое другое для взрослых и детей по низким ценам. А также в ХБшке вы найдете все для уюта вашего дома. Халаты, полотенца, подушки, пледы, одеяло и многое другое. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и всегда по выгодным ценам.
1: 156.ru. Бесплатно размещайте объявления о продаже квартир, автомобилей. Отдавайте даром щенков и котят. Ищите работу и находите сотрудников на 156.ru. 156.ru. Объявление. Это просто и бесплатно.
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Включи новое окно в своем доме.
4: Смотри радио. Смотри жизнь.
5: Подробности на смотри.радио.

0: Реклама.
1: Фен всюду мониторил и зашел в яблочный спас. Техники здесь разные море и доступно все для нас.
2: Яблочный спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83/1.
3: Эксклюзивно. Невероятно. Зрелищно. Территория фильма в полных адреналина. Крутые герои и опасные преступники. Безумные погони и эпичные взрывы. Фильмы, о которых говорят все. Мировые бестселлеры и новинки кинематографа для всей семьи. Уникальные каналы от Viasat. ТВ-1000, ТВ-1000 русская, ТВ-1000 экшен. Только у оператора платного телевидения «Зебра». Подключайте прямо сейчас по телефону 83537-210-260.
4: Для лиц старше 16 лет.
5: Макс, знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?

0: подписывайся на Смотри Радио в мессенджере Макс. Смотри и танцуй максимально. Категория 16+.
1: Телефон рекламной службы 25 08 07.

нести букет самому издалека на белом коне красиво, эпично, но старомодно. Еще и коня парковать. Заказать доставку в салоне «Арт-букет». Удобно, современно и очень эффектно. Цветы, внимание, любовь и забота с доставкой в любую точку. От салона цветов и декора «Арт-букет». Город Орск.

0: Далее. Полночь. Это радио. Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
1: Жизнь.

0: Реклама.
1: Как часто мы дарим красоту? Подарите волшебство праздника, изысканность букета, красоту событий. Салон цветов «Арт Букет». Город Орск. Улица Васнецова, 21. Телефон 30 68 98.
2: Не грузятся новости. Интернет пропал.
3: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
2: Прикинь, и даже без интернета.
3: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
4: Включи новое окно в своем доме.
5: Смотри радио. Смотри жизнь.
6: Подробности на смотри.ру.

0: Доме супер цена. Успей купить в августе. 4 одноразовых бритвы Доника 3 for Men или 4 бритвы Доника 3 for Woman всего за 90 рублей. Успей купить по супер цене в милом доме. Акция действительна с 1 по 31 августа 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
1: Открой ребенку новый мир. Мир истории, науки, приключений и бесконечно загадочной природы. Уникальные каналы от Viasat, Nature, Explore, History. Только у оператора платного телевидения «Зебра». Подключайте прямо сейчас по телефону 83537-210-260 без возрастных ограничений.
2: Телефон рекламной службы 25 08.

0: В милом доме супер цена. Успей купить в августе. 4 одноразовых бритвы Доника 3 Foam Man или 4 бритвы Доника 3 Foam Woman всего за 90 рублей. Успей купить по супер цене в милом доме. Акция действительна с 1 по 31 августа 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
1: Макс, знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
2: Смотри радио.
3: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет.
4: Подписывайся на Смотри радио в мессенджере Макс. Смотри и танцуй максимально. Категория 16+.

0: Вы слушаете радиоканал «Хит». Регистрационный номер L номер ТУ 56-00-753 от 30 ноября 2020 года. СМИ зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Возрастные ограничения радиоканала для детей старше 16 лет.
1: Смотри радио.
0: На Урале час ночи.
2: Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
3: Жизнь.
4: Жизнь.
2: В каждом кадре.

0: Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе.
1: В ХБшку на ТЗБ!
0: Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей. Домашние туники и халаты, носки и нижнее белье, а также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и текстиль для дома всегда по выгодным ценам.
2: 156.ru. Бесплатно размещайте объявления о продаже квартир, автомобилей. Отдавайте даром щенков и котят. Ищите работу и находите сотрудников на 156.ru. 156.ru. Объявление. Это просто и бесплатно.
3: Для лиц старше 18 лет.
4: Включи новое окно в своем доме.
5: Смотри радио. Смотри жизнь.
6: Подробности на смотри.радио.

0: Привезти букет самому издалека на белом коне красиво, эпично, но старомодно. Еще и коня парковать. Заказать доставку в салоне «Арт-букет». Удобно, современно и очень эффектно. Цветы, внимание, любовь и забота с доставкой в любую точку. От салона цветов и декора «Арт-букет». Город Орск. Воснецова, 21. Звоните 30 68 98.
1: Доставку осуществляет ИП Алексахин Владимир Вячеславович. УГРН 314-565-832-800-224.
2: Макс! Знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
3: Смотри радио!
4: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет.
3: Подписывайся на «Смотри радио» в мессенджере «Макс». Смотри и танцуй максимально. Категория 16+.
5: Телефон рекламной службы 25.

во всем транслировать успешность, но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность, кем ты в ней останешься?

0: Реклама. Чтоб себе настроение поднять, достаточно бодрящий душ принять. Вытрет тело и согреет сердце уютное большое полотенце. В сети магазинов «Милый дом» гель для душа «Соль Зао» 400 мл 339 рублей. Полотенце банное в ассортименте от 219 рублей. Теперь и в Кувандыке на Ленина 150А. «Милый дом». Все нужное в нем.
1: 156.ru. Бесплатно размещайте объявления о продаже квартир, автомобилей. Отдавайте даром щенков и котят. Ищите работу и находите сотрудников на 156.ru. 156.ru. Объявление. Это просто и бесплатно.
2: Для лиц старше 18 лет.

0: Вы слушаете радиоканал «Хит». Регистрационный номер L номер ТУ-56-00-753 от 30 ноября 2020 года. СМИ зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Возрастные ограничения радиоканала для детей старше 16 лет.
1: Смотри радио.
2: На Урале 2 часа.
3: Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
4: Жизнь.
5: Жизнь.
6: В каждом кадре.

0: Вы слушаете радиоканал «Хит». Регистрационный номер Л номер ТУ 56-00-753 от 30 ноября 2020 года. СМИ зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Возрастные ограничения радиоканала для детей старше 16 лет.
1: Смотри радио.
2: На Урале 3 часа.
3: Хит. Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
4: Жизнь.
5: Жизнь.
3: В каждом кадре.

электро, и пошучу пару, я свой на этом празднике души, а ну-ка наливай портовой. Телами танцпол, кишит дым, между нами будто искрит, а мы на баре с пацанами кому-либо наливаем, налетай пока.

0: Вы слушаете радиоканал «Хит». Регистрационный номер L-номер ТУ-56-00-753 от 30 ноября 2020 года. СМИ зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Возрастные ограничения радиоканала для детей старше 16 лет. На Урале 4 часа. Это радио Хит. Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
1: Жизнь.

0: Вы слушаете радиоканал «Хит». Регистрационный номер Л номер ТУ 56-00-753 от 30 ноября 2020 года. СМИ зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Возрастные ограничения радиоканала для детей старше 16 лет.
1: Смотри радио.
0: На Урале 5 часов. Это радио Хит.
2: Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
3: Жизнь.
4: Жизнь.
5: В каждом кадре.